Jamaica, Huge Louis Alto на радио номер один в России. Меня зовут Миша Зайцев. Мы плавно двигаемся вперед. Будем поднимать руки выше вместе с Ифлароком. Rise Up. Также Galaxy появится в наших динамиках совсем скоро. Кунгс и Тафилус Лондон. Делай громче.

Европа Плюс радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

также не может дождаться хитов на Европе Плюс, и я вместе с ней. Боб Синклер на фите «I Can't Wait» впереди. Feel It Still, Portugal The Man. Bruno Mars также появится у нас в плейлисте. «I Just Might» совсем скоро. Не пропускай.

0: только хиты.
1: 30 минут.
2: Полчаса крутейшей музыки в нашем плейлисте. Рассказываю, что будет звучать. Swim от BTS послушаем обязательно. Дуэт в Major Lazer и Light It Up. Также сегодня Sorry for That в нашем списке Think About Us. Все это уже в следующем часе специально для тебя.

0: The Second Voice, да, прямо сейчас снабжает нас определенным вайбом, определенным настроем на этот вторник. Таким мелодичным, приятным. Можно под него уже и просыпаться в целом. Ваня Дмитриенко ждет нас впереди с песней «Ртуть». Также «One by One» успеем послушать. Робин Шульц, Топик, Окс, Миша Зайцев. Меня зовут, буду с тобой это утро.
1: Европа Плюс, Владикавказ, радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ, серия L, номер ТУ-15-00104, от 15 августа 2014 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Северная Осетия, Алания, Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
2: Я слушаю
3: на работе и дома,
2: в машине,
4: в институте на парах.
5: Привет и передаем друзьям.
6: Подарки классные. Мне очень нравится.
1: Город выбирает и слушает. Владикавказ онлайн. Новости, гороскоп, подарки и любимые хиты. Европа Плюс.
7: Мы слушаем!
1: Владикавказ онлайн. Для тебя и твоих друзей. Европа Плюс. Для детей старше 12 лет.

классный позитивный гимн открытому сердцу. To Corazon, Pnow и The Warning на радио номер один в России. Да, больше радоваться, больше обниматься, больше любить друг друга, больше получать наслаждение от окружающего мира. Ну, с хитами на Европе Плюс это вполне себе можно сделать. Меня зовут Миша Зайцев. Больше музыки впереди. Wonderful Life, Hertz и Purple Disco Machine. Также Алана Уокера ждем. Broken Strings совсем скоро.

Плюс радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: Намек на нас на Европе Плюс 4.50 в Москве. В финале этого часа Swanky Tunes появится Fix Me. Сразу после Talk to You Later. Holy Moly в твоих динамиках совсем-совсем скоро.
1: Алекс Манойлов. Лучший дебют по Индиях Чой Мод Шаде. Мощный взлет Доминик Файк Baby Doll. Выше всех Терри Свинс Mr. Know It All. Выбирай лучших и слушай наш чарт.
2: В пятницу с 14 до 16, в субботу с 16 до 18. Пропустил в эфире? Слушай в подкасте «Еврохит ТОП-40». Подробности на europaplus.ru.

Swanky Tunes, Reagan, Fix Me на радио номер один в России. Это утро начинается, и мы летим в него смело, быстро, с улыбкой отправляемся к хитам.

20-й вторник наступил, да, я всех горячо приветствую, это Крутой Подъем, Европе Плюс, меня зовут Миша Зайцев, прекрасный день сегодня, 9 июня 2026 год на календаре, день друзей, день мыльных пузырей, если это объединить, что получится? Получится друзья, которые пускают мыльные пузыри, наверное, вот, ну пускай будет так, насколько я креативен, это мы уже потом оценим в любых наших социальных сетях. Добавляйся, пиши комментарии в группе ВКонтакте Европа Плюс, тебя ждем на нашем сайте europlus.ru, тебя ждем вообще везде, где хочешь, мы открыты для тебя. Я что хотел сказать, у нас большие планы на это утро, как и всегда, случится игра Hit to Go, это означает, что в один из треков я спрятал сигнал Крутого Подъема, услышишь его, запоминай песню, дозванивайся, говори мне ее название и забирай подарок от Европа Плюс уже утром в этот вторник, это же прекрасно, прекрасно. В общем, жду, будь внимателен. Что еще? Гороскоп, конечно, случится с нами. Новости, самые ближайшие, самые утренние от меня. И елка тоже споет проще, как и Супер Манкис чуть ранее, Амстердам. И прямо сейчас Алекс Борн, Fever Dream в твоих динамиках.

0: ночные перекусы и постоянный стресс уничтожают ЖКТ. Да, кто бы мог подумать, доказали ученые. Эксперты проанализировали данные 15 тысяч человек и пришли к выводу, что поздний ужин сам по себе, внимание, безвреден для желудка. Однако в сочетании с постоянным стрессом пищеварение начинает сильно страдать. Такая привычка приводит к дисбактериозу, проблемам со стулом и разрушению микрофлоры. Заедание проблем горой вкусняшек перед сном только подрывает здоровье и ухудшает качество жизни. Врачи советуют наладить режим питания и меньше загоняться. Подождите, то есть просто если я ем поздний ужин, сам по себе безвреден, да? Так получается, а если я люблю ночью поесть как слон просто так, и у меня нет никаких проблем, так это нормально? Это безвредно? Так это хорошая новость. Получается, летом все себе позволяем. Ну, только если вы стресс никакой не заедаете. Шангай впереди на Европе плюс. King of the Jungle сразу после Феликса Яна, Софи Элис Бэкстер. Ready for your love в твоих динамиках. И не забывайте, у нас hit to go. Совсем скоро ищем сигнал крутого подъема на Европе плюс.
1: Крутой подъем.

0: Вот Тэм Импала и Дженни Дракула на Европе Плюс. 5.20 уже в столице. Гороскоп впереди. До этого Green Day, Boulevard of Broken Dreams, также Avalon Rockstone, Vertigo.
1: Европа Плюс, Владикавказ, радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ, серия L, номер ТУ 15-00-104 от 15 августа 2014 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Северная Осетия, Алания, Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
2: Я слушаю.
3: На работе и дома.
2: В машине.
4: В институте на парах.
5: Привет и передаем друзьям.
6: Подарки классные.
7: Мне очень нравится.
1: Город выбирает и слушает. Владикавказ онлайн. Новости. Гороскоп. Подарки и любимые хиты. Европа Плюс.
8: Мы слушаем!
1: Владикавказ онлайн. Для тебя и твоих друзей. Европа Плюс. Для детей старше 12 лет.

Ну что, советы вселенной на этот вторник. Погнали, гороскоп к этому подъеме на Европе+. Овны, если вам станет скучно, то просто вспомните про дела, которые вас ожидают. Тельцы, не стоит говорить о том, что еще не произошло. Близнецы, ваше здравомыслие поможет избежать напрасных трат и необдуманных действий. Раки, кажется, многие окружающие еще не знакомы с вашим настоящим характером. Стоит им показать. Львы, стоит пойти навстречу к примирению, если чувствуете за собой вину. Девы, не замыкайтесь в себе, ведь многим действительно интересны ваши проблемы. Весы, ожидаются интересные встречи, от которых вы получите массу пользы. Скорпионы, приятные перемены на работе откроют вам дорогу к новым целям. Стрельцы, им придется потрудиться, но ваши старания точно не будут напрасными. Козероги, не бойтесь сегодня делать крупные эмоциональные покупки. Водолеи, карьерная лестница сегодня станет чуть легче для ее покорения. Рыбы, постарайтесь все-таки сглаживать углы в общении, даже если они не так остры. Вот что говорит нам вселенная. Впереди Hit to Go, сразу после Baby Rex и Faceless, New Religion и Mark Dunn вместе с Джованни Ричи успеет прозвучать Let Me Die прямо сейчас.

Imagine, это Bibi Rexha, Faceless на Европе Плюс, 5.35 уже в Москве. Кажется, самое время сыграть в Hit to Go. 4957456565. Набирай номер, дозванивайся, поболтаем, поиграем. Может быть, даже подарочек унесешь с собой. 4957456565. Жду звонка.

0: что, заберет сегодня термобутылку Европа Плюс Вадим или не заберет? Это мы совсем скоро и узнаем. Вадим, привет!
1: Доброе утро, доброе утро, Европа Плюс.
0: Доброе утро. Так, ну и чего? Что у нас на календаре 9 июня? Рассказывай, как дела твои, как начался твой первый летний месяц в этом году?
1: Ладно, хорошо начался. Работаю.
0: Прекрасно.
1: Работаю, встаю рано.
0: О.
1: Включаю Европу Плюс сразу же в 4 утра.
0: Ой, хорошо, потрясающе, потрясающе.
1: Вы... Опоздаю с хитами.
0: Вот, вот, вот это здорово. Вот, Вадим, ну сразу же вот хочется тебе просто так уже подарок отдать. Но все-таки сыграем. Давай попробуем, ты готов?
1: Готов.
0: Окей, два варианта, в каком из них был спрятан сигнал крутого подъема сегодня. Может быть, это песня Vertigo, Волн Рокстон. Или это трек Феликс Яна, Ready for Your Love.
1: Это второй вариант.
0: Второй вариант, слушай, ну я тянуть не буду. Конечно же! Абсолютно верно. Термобутылка твоя, Вадим, ну я поздравляю. Ну и у нас сколько времени еще? Сколько лет еще впереди? Какие планы? Чем займешься? Что будешь делать? Помимо работы, может быть, какая-то поездка, куда-то какой-то поход, какое-то блюдо новое попробовать, что-нибудь такое есть? Или пока еще не набрасывал график планов интересных вещей?
1: Ну, Михаил, знаете, у меня, ну как бы работа, и вот у меня отпуск 15 июля до 15 августа, вот. Планы... На рыбалочку.
0: Ой, красота. Карелии. Красота.
1: Шашлыки и все дела.
0: Замечательно, замечательно. Вот я... На самом деле, не так много осталось. Вот уже 15 июля, это уже совсем скоро. У меня в конце июня. И как раз, ну, примерно до серединки июля. Ну, даже чуть раньше. Поэтому сначала я скажу, а потом ты, Вадим. Эти аплодисменты для тебя. Это была победа еще раз. Да, спасибо тебе за это утро. Классного настроения желаю. Пускай все получается. Еще услышимся на Европе Плюс. Пока-пока.
1: Спасибо вам. Всем россиянам счастливого лета.
0: Это точно.
1: И всего хорошего.
0: Точно. И пускай оно будет медленным в этот раз. Да, потому что бывает, оп, моргнешь, и лето пролетело. А тут попробуем наслаждаться каждой минутой. Леони и Калм Скотт впереди. Будут наслаждаться вместе с нами с треком Stay. Также Don't Wanna Go Home, Медуза и Генри Гамамил в твоих динамиках прямо сейчас.
2: Крутой подъем. На Европе Плюс.

Birthday. Европа Плюс впереди. Глен Моррисон споет Goodbye. Также в финале этого часа Heal My Heart послушаем Man Back, You Not Us. Никуда не уходи, впереди целое прекрасное утро вместе с хитами, вместе с новостями и подарками. Все это специально для тебя.

goodbye, говорить еще не время. Глен Моррисон на радио номер один в России. Говорим hello этому вторнику, этому утру на Европе+. Впереди больше хитов, больше музыки.

0: 6 утра в Москве. Между прочим, Павел Бесенин с новостями уже здесь. Паш, доброе утро.
1: Привет, Миша, доброе утро всем. Ты уже решил, что будешь делать на длинных выходных?
0: Я еще не... А у нас длинные выходные.
1: И короткая рабочая неделя.
0: Паш, я каждый раз влюбляюсь в тебя, когда ты мне сообщаешь такие новости. Такое вот так происходит.
1: Пока ты находишься в состоянии шока, россияне рассказали, что они собираются делать в третий выходной. Ну, не только на этой неделе, а в случае, например, появления четырехдневной рабочей недели на постояночке. Так вот, 31% россиян потратят дополнительный выходной на семью. Столько же респондентов предпочитает просто отдохнуть. Еще 15% намерены заняться самообразованием. 11% хотят потратить лишний выходной на домашние дела. Еще 11% опрошенных займутся подработкой. И только 8% наших людей не смогли ответить на этот вопрос. На сегодняшний день введение, кстати, четырехдневной рабочей недели поддерживает аж 53% россиян.
0: Паш, а ты поддерживаешь?
1: Конечно.
0: И я.
1: А кто не поддерживает?
0: Согласен.
1: Кто эти 47%, непонятно.
0: Трудоголики, усердные.
1: Ну, возможно, это просто еще те, кто не работает. Знаешь, там, детсадовцы какие-нибудь.
0: Понимаю.
1: Да. Еще одна хорошая новость.
0: Так.
1: Россия не будет переходить на шестидневную рабочую неделю.
0: Слава богу.
1: Да, об этом заявила не кто-нибудь, а председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. Она подчеркнула, что такие предложения в правительстве не рассматриваются и приниматься не будут. По ее словам, в стране есть трудовой кодекс, нарушать его никто не собирается. Ну, помню, недавно, да, были предложения ввести шестидневочку.
0: Я вообще слабо себе представляю это, какие скандалы потом будут возникать.
1: Слушай, раньше была шестидневка, нормально работали люди.
0: Когда это было?
1: До тебя.
0: Слава богу, Паш, это было до меня.
1: Да, вот теперь хорошо. Пока мы разбирались с выходными, жительница Подмосковья выиграла в лотерею 16 миллионов рублей.
0: С ума сойти.
1: А знаешь, как она это сделала?
0: Понятия не имею.
1: Она рассказала. Она составила карту желаний. Да, на ней был изображен дом, о котором они с мужем мечтали уже давно. Эту самую карту желаний разместили на самом видном месте, то есть на холодильнике. И в день розыгрыша девушка с просони выбрала несколько билетов в приложении, а когда позже увидела сумму выигрыша, то не сразу поняла, что выиграла 16 миллионов рублей. Счастливица, кстати, работает медсестрой в поликлинике и сообщила, что любит выходные проводить с мужем и кошкой.
0: Паша, знаешь, что я понял? Мы все цели и все планы должны размещать на холодильнике.
1: Вот.
0: Потому что это самое частое место, где я бываю.
1: Потому что карта желаний без холодильника не работает.
0: Согласен. Вот там вот этот стол, там компьютер, все эти бумажки теряются. Вот холодильник.
1: Да.
0: Я же там день и ночь буду видеть все свои цели и планы. Первое... желание больше хитов в
1: так,
0: жизни.
1: Миша, что мы разместим в ближайшие минуты?
0: Рассказываю. Zayn, Die For Me сразу после Imagine Dragons Follow You, а прямо сейчас Clank Russell, Right на радио номер один в России.

Красивая работа от Zayn. Die for me на радио номер один в России. Впереди больше хитов, больше музыки. Обязательно случится гороскоп в этом часе. И также, черт возьми, сегодня тоже с нами произойдет. Поиграем, не пропускай. Lil Wood впереди, The Prick и Робин Шульц на фите, Prayer Incy, также Mr. Know It All от Teddy Swims прямо сейчас.

0: 20 уже в Москве, день начинается. Встречаем его на радио номер один в России. До гороскопа всего ничего. Beautiful Places. Успеем послушать Тиесто и Брианну Грейс. Сразу после Лютера от Кендрика Ламара и СЗА.
1: Европа Плюс Владикавказ. Радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ. Серия L номер ТУ 15-00-104. От 15 августа 2014 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Северная Осетия, Алания, Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
2: Я слушаю.
3: На работе и дома.
2: В машине.
4: В институте на парах.
5: Привет и передаем друзьям.
6: Подарки классные.
7: Мне очень нравится.
1: Город выбирает и слушает. Владикавказ онлайн. Новости. Гороскоп. Подарки и любимые хиты. Европа Плюс.
8: Мы слушаем!
1: Владикавказ онлайн. Для тебя и твоих друзей. Европа Плюс. Для детей старше 12 лет.

0: Вторник, погнали, гороскоп в крутом подъеме на Европе плюс. Овны, если вам станет скучно, то просто вспомните про дела, которые вас ожидают. Тельцы, не стоит говорить о том, что еще не произошло. Близнецы, ваше здравомыслие поможет избежать напрасных трат и необдуманных действий. Раки, кажется, многие окружающие еще не знакомы с вашим настоящим характером. Стоит им показать. Львы, стоит пойти навстречу к примирению, если чувствуете за собой вину. Девы, не замыкайтесь в себе. Ведь многим действительно интересны ваши проблемы. Весы, ожидаются интересные встречи, от которых вы получите массу пользы. Скорпионы, приятные перемены на работе откроют вам дорогу к новым целям. Стрельцы, придется потрудиться, но ваши старания точно не будут напрасными. Козероги, не бойтесь сегодня делать крупные эмоциональные покупки. Водолеи, карьерная лестница сегодня станет чуть легче для ее покорения. Рыбы, постарайтесь все-таки сглаживать углы в общении, даже если они не так остры. Вот что советует вселенная. Впереди игра «Черт возьми» сразу после Russian Rolling Alejandro и Whiskey Pongo. Также I Feel It Coming. Успеем послушать The Weeknd и Daft Punk на Европе+.
1: Крутой подъем.

Бинго! Европе Плюс. В Москве уже 6.35. Мы начинаем. Черт возьми. 4957456565. Набирай номер. Дозванивайся. Будем играть, будем общаться. 4957456565. Жду звонка прямо сейчас.

0: Чарт возьми.
1: Итак, ну что же, удастся ли сегодня Кристине выиграть мерч у Европа Плюс? Сейчас узнаем. Кристин, привет!
2: Доброе утро!
1: Доброе! Рассказывай, как дела твои, как настроение?
2: Ой, все хорошо, рабочий день, еду на работу, дозвонилась до вас впервые в жизни
1: вот.
2: За 10 лет. Я
1: Вау.
2: Думаю, сегодня надо идти в лотерейным билетом.
1: Это точно, это прекрасно. Это вот это самое главное, дозвониться. Самое главное, это, я скажу так, это, наверное, 80% успеха. Остальное уже там повезет, не повезет. Мы с тобой сегодня будем играть, черт возьми. Ты, кстати, как, готова? Не готова? Настроена ли?
2: Готова. Настроение боевое.
1: Я подумал, странно было бы, если бы ты сказала, да нет, что-то, давай-ка отложим на следующий раз. Хорошо, все просто, значит, я загадываю в нашем чарте Еврохит топ 40 позицию. Если ты угадываешь, что за песня на этом месте чарта прямо сейчас, все, классный мерч твой. В общем, позиция. Номер 9. Что за песня на 9 месте чарта? Это может быть трек, который называется Let Me Be от Second Voice. А может быть, это Bruno Mars и его I Just Might. Два варианта есть: либо Let Me Be, либо I Just Might. Кто на 9 месте? Кристин, что думаешь?
2: Мне кажется, это может быть номер 2.
1: Может быть номер 2. Я принимаю ответ абсолютно верно. Конечно! Это правильный ответ. Действительно, 9 место в чарте Еврохит топ 40. Just Might, Bruno Mars. Уже 17 недель этот человек в чарте. Ну, на то он и талантливый гений, что так долго во всех чартах. Да, причем совсем недавно на одну строчку выше поднялся. Он был и выше, был и ниже. В общем, гуляет по чарту туда-сюда, куда ему только не заблагорассудится. Я тебя еще раз поздравляю, это был верный ответ. Кристин, классная. Классный мерч, суперская футболка от Европа Плюс твоя. Спасибо тебе за это утро. Желаю классного настроения. Еще с тобой услышимся в крутом подъеме. Пока-пока.
2: Хорошего дня.
1: Спасибо. Доминик Фак впереди. Встретит нас с треком Babydoll. Сразу после Эморио, Фафа Дебелем и Триникс на Европе Плюс.
0: Крутой подъем. Подъем. На Европе Плюс.

Вот это стиль, вот это свэг, вот это та музыка, которую нужно включать, когда просыпаешься, чтобы правильно настраиваться на вторник. Европа Плюс, Доминик Файк, Baby Doll. Впереди больше хитов, больше музыки. В финале этого часа Can't Hold Us, Macklemore и Райан Льюис. Сразу после Ашера и Джунгука, Standing Next to You. Ну и бригада У появится здесь уже совсем-совсем скоро.

0: Can't Hold Us, Macklemore and Lewis на Европе Плюс. Бригада У уже проснулась и пришла сюда к нам. Доброе утро, Вэлла и Кей.
1: Привет,
2: доброе
1: Миша.
2: Утро, Миш.
3: Доброе утро.
0: Ну и как вам спалось?
1: Хорошо, мешай.
3: Ну, давай так. Нормально. На всякий случай ответим то, что не спрашивали. Спалось по отдельности.
0: Ну, да, нет, ну я имею в виду, да.
3: А спалось, знаешь, не очень. Спасибо кошке. Она разбудила меня в 3:30.
1: Так мои так же делают, это нормально. Это любовь называется.
0: Да. Мой мейн-кун прыгает на меня и лапой вот так бьет мне по лицу. Я просыпаюсь избитый.
3: Не-не-не, вы не поняли, вы не поняли. Я проснулся, отправил кошку в туалет, ушел в другую комнату. И она кричала, что что наделал, друг. И она криком меня разбудила, да?
0: Ой, ребят, сегодня будет классный день.
1: Хорошо.
3: Не сомневаюсь, Миша, тебе такого желаем.
0: Да, спасибо, пойду спать.
1: Давай.
3: Начинаем бригаду.

0: Москве 7 часов утра. На Европе Плюс новости, с нами Павел Беседин. Паша, доброе утро.
1: Спонсор программы АО «Суточно». Российский сервис бронирования жилья «Суточно.ру».
2: Привет, ребята. Доброе утро всем. Срок обучения в российских школах менять не будут. Руководство сменилось в компании Apple. И фильм про Майкла Джексона идет на новый рекорд. Далее подробности. Срок обучения в российских школах менять не будут, об этом заявили в Минпросвещении. Замглавы ведомства Владимир Жилонкин сказал, что у Министерства просвещения на сегодняшний день такая позиция, что 11 лет – это оптимальный вариант. По его словам, Минпросвещение планирует продолжать донастраивать систему образования и федеральные госстандарты в рамках установленных 11 лет обучения. Напомню, ранее глава Рособорнадзора Анзор Музаев заявил, что домашние задания для школьников должны стать более практическими из-за развития искусственного интеллекта. В России растут продажи автомобилей с пробегом. За первые 5 месяцев этого года они выросли сразу на 20%. Больше всего продажи таких авто выросли у китайских марок, плюс 55% по сравнению с прошлым годом. Как отмечают аналитики, рост продаж подержанных китайских моделей связан с небольшой долей на рынке, всего 3%. Также на 37% чаще россияне выбирали немецкие автомобили, на 30% корейские, на 24% японские и на 14% российские. Руководство сменилось в компании Apple. Накануне вечером нынешний глава яблочного гиганта Тим Кук попрощался с клиентами и сотрудниками в своем нынешнем качестве. Он провел свою последнюю презентацию программных новинок. Apple показала свежие версии операционных систем для айфонов, айпэдов, умных часов, а также компьютеров Mac и для прочих гаджетов компании. Главной крупной новинкой стала поумневшая виртуальная помощница, которая теперь будет называться Siri AI. Свежие операционки выйдут этой осенью. Биографический фильм «Майкл» обошел «Голодные игры» и «Сумерки». Лента о начале творческого пути короля поп-музыки, которая вышла при поддержке Европы Плюс, заработала в мировом прокате без малого $900 миллионов. Аналитики говорят, что если лента соберет в прокате еще 13 миллионов, она обойдет по сборам фильм «Богемская рапсодия». Напомню, что, по словам критиков, одной из главных особенностей фильма стало решение отдать главную роль родному племяннику певца Джафару Джексону. В завершении выпуска официальные курсы Центробанка на сегодня. Доллар сдулся 73 рубля 26 копеек. Евро тоже похудел 85 рублей 28 копеек. С новостями пока все. Впереди у нас бригада У в Москве 7.03. Всем отличного дня.

0: 7:03 в Москве. Бригада УНИ Европе Плюс начинается. Меня зовут Фэл, ребята, салют.
1: Меня зовут Вики, привет, доброе.
0: Так, ну, с днем рождения тебе еще раз.
1: Спасибо большое, да, тебе, а, с моим днем рождения.
0: Да всех вас.
1: Отвечаем, продолжаем.
0: Втянуты в эту авантюру. Ну, такое бывает, когда ты даже не... Ты еще не понимаешь, что ты втянут во что-то, а ты вот уже во что-то втянут. Вот день рождения Вики, это тот самый случай.
1: И лето тот самый случай.
0: Лето, да. Ну... Но лето это на втором месте пока что. На сколько? 2 недели мы договорились поздравляться, отмечаться.
1: Да.
0: Да? То есть 5-го начали.
1: Ну, 20-го где-нибудь закончим.
0: Почему не 19-го?
1: Ну, я хочу округлить 20-го. 2 недели ровно мы отмечаем, а на 15-й день перестаем.
0: На 15-й день. Звучит как какой-то народный календарь. А на 15-й день нужно встретиться с родственниками.
1: Нет, а потом там будет день летнего солнцестояния. Да, по-моему, или равноденствие. Я все время путаю.
0: Уже?
1: Да, все.
0: Откат пойдет?
1: Уже пойдет откат, да. Наслаждайся.
0: Спасибо.
1: Этими последними денечками светлыми.
0: Спасибо. Ну, еще предлагаем насладиться тем, что и сегодня выходит очередной выпуск подкаста «Личка».
1: Да.
0: Запишем после эфира.
1: Обязательно его послушайте и посмотрите вечером на сайте europlus.ru.
0: А еще сегодня вторник, а уже середина недели. Ага. Коротенькая она. А, с чем мы тоже вас поздравляем. Ну и впереди музыкальная битва. Бригада Music Awards.

0: 8 минут в Москве. Бригада Music Awards на Европе Плюс начинается. Вики, я тебя поздравляю два раза сразу. В одном празднике двойное поздравление.
1: Спасибо, с чем?
0: Сегодня, зная твою любовь к футболу, да, и зная твою мечту побывать в Перу,
1: да.
0: День южноамериканского футбола.
1: Ой, обожаю.
0: Да, да, но там, конечно, это целая религия.
1: Конечно,
0: футбол.
1: Да.
0: Поэтому сегодня будем слушать треки, которые так или иначе имеют отношение к чемпионату мира по футболу, который был в Бразилии. Номинация «Всем встать!» Гимн идет. И первое это Pitbull и Джей Ло. Помнишь, да, 14-й год, Бразилия, чемпионат мира?
1: Да, я помню.
0: В финале позорный проигрыш сборной Германии, да? Класс.
1: Да, я же была даже на Маракане.
0: И как тебе?
1: Хорошо. Маракан.
0: Хорошо. И второй трек «Сантана и Авичи». Классный праздник, конечно, да?
1: Шикарный.
0: Забегайте в сообщество Европа Плюс ВКонтакте.
1: Голосуйте за трек, который нравится больше.
0: Победителя послушаем в эфире полностью.

0: Ройксов, бригаде У на Европе Плюс, 7.11 в Москве, Вики. Пришло время выяснить победителя номинации «Всем встать, гимн идет».
1: Итак, достаю конверт, скрываю его.
0: А там 59% победителя. И сегодня это Питбуль и Джей Ло.
1: Слушаем.
0: We are one. Поехали.

0: Шаде, Баинди, Акчо и Мот в бригаде Уны. В Европе плюс 7.18 в Москве.
1: Да.
0: Вики, что будет дальше?
1: Дальше будут прекрасные новости. Я расскажу про новый сериальчик, который появился. Я думаю, что он тебя заинтересует. Ну, я надеюсь на это очень сильно. И еще новое исследование от очень умных ученых.
0: А возвращаясь к предыдущей новости, что-то связано с Вистерия Лейн?
1: Нет.
0: А, нет, ладно, подождем.
1: Вообще не связано.
0: Вики Ньюс, бригаде Уны, Европе плюс.

0: бригаде У на Европе Плюс. 7:23 в Москве. Вики.
1: Да.
0: Рассказывай.
1: Рассказываем.
2: Вики Ньюс. В бригаде У.
1: Новое исследование. Отцовство заменяет... Замедляет старение мозга у мужчин. В общем, ученые сравнили 1000 МРТ разных мужчин и поняли, что те, кто отцы, их мозг реально моложе. Ну, как минимум на год.
0: Ну, конечно. Так это же... Это давно подтвержденный факт.
1: Да?
0: То есть, когда появляется ребенок, например, сын, ты начинаешь покупать игрушки, которых у тебя не было.
1: Ну, вообще, они не так это объясняют.
0: Под предлогом того, что это все для сына. А сыну еще месяц не исполнился, а у него уже есть вертолет на пульте управления. Это же нужно разбираться все заново.
1: Хорошо,
0: новые
1: хорошо.
0: Нейронные связи, мелкая моторика развивается.
1: Ну, вообще, да.
0: Второе развитие пошло.
1: Ну, вообще, да. Как говорят ученые, это ежедневная социальная тренировка. И реально мозг развивается, и мелкая моторика, все, как ты говоришь. И ты социальный такой становишься, тебе приходится общаться с новыми людьми.
0: Да хочешь ты этого или нет, ты социальный. А вот этот вот нетворкинг на детских площадках, хочешь ты или нет, каким бы ты социофобом ни был, не отсидишься ты.
1: Видишь, как полезно
0: площадки.
1: Получается. Говорят, что вот для сравнения такое же действие у еженедельного спорта.
0: Mm-hmm.
1: А если заниматься и спортом, и отцовством, то это вообще может стать очень молодым.
0: И очень умным.
1: И очень умным.
0: Ну да. Ну, хорошее исследование, хорошее.
1: Ну подожди, там очень умным не обязательно, потому что там просто омолаживается мозг. Там не говоришь, что умнее становишься.
0: Ну лишь бы
1: моложе.
0: Обратно в пубертат не замолодиться.
1: Не надо меня обнимать. Я сам решу. Да, вот.
0: Да, спасибо.
1: Милые звуки, да. Netflix превратил Скуби-Ду в сериал. Я не знаю, ты смотрел в детстве Скуби-Ду?
0: Скуби-Ду смотрел, не являясь ярым поклонником, но смотрел.
1: Ну, сделай вид, что являешься.
0: Я обожаю Скуби-Ду, вообще вырос на этих мультиках.
1: Классный, классный, я тоже.
0: Да.
1: В общем, появился первый тизер киноадаптации. Ну, там реально, прям, реально собачьи.
0: Кино?
1: Кино, кино. В первом тизере там прям Скуби-Ду, это маленький щенок такой милый немецкого дога. В 27-м году мы сможем уже увидеть сериал. Мне интересно, как они это будут снимать, потому что, ну, это выглядит как кино прям.
0: А собака там настоящая или...
1: Похоже на настоящую,
0: графика.
1: Да. Похоже на настоящую.
0: Как же она, настоящая собака, будет говорить? Скуби-Ду-Би-Ду.
1: Ну, возможно, она, знаешь, в первом тизере настоящая, а потом ее как-то будут совершенствовать. Не знаю.
0: Вначале она должна полюбить джаз. Скуби-Ду-Би-Ду. И там понесется. Спасибо, Вики. Впереди гороскоп на Европе+.

0: 8 в Москве. Гороскоп на вторник, 9 июня.
1: Овны, если вам станет скучно, то просто вспомните про дела, которые вас ожидают.
0: Тельцы, не стоит говорить о том, что еще не произошло.
1: Близнецы, ваше здравомыслие поможет избежать напрасных трат и необдуманных действий.
0: Раки, кажется, многие окружающие еще не знакомы с вашим настоящим характером. Стоит им показать.
1: Львы, стоит пойти навстречу к примирению, если чувствуете за собой вину.
0: Девы, нам не нужно замыкаться в себе, ведь многим действительно интересны наши проблемы.
1: Весы, ожидаются интересные встречи, от которых вы получите массу пользы.
0: Скорпионы, приятные перемены на работе откроют вам дорогу к новым целям.
1: Стрельцы, придется потрудиться, но ваши старания точно не будут напрасными.
0: Козероги, не бойтесь сегодня делать крупные и эмоциональные покупки.
1: Водолеи, карьерная лестница сегодня станет чуть легче для ее покорения.
0: Рыбы, постарайтесь все-таки сглаживать углы в общении, даже если они не так остры.

0: Уокер, бригаде У на Европе Плюс, 7:34 в Москве. Давайте-ка играть в первую мысль.
1: Давай.
0: Просто возьмем, да?
1: Давай.
0: Возьмем кого-то из вас.
1: И
0: кого-то
1: меня.
0: Из нас, да, в частности тебя. И вот все вот это объединим и сыграем в первую мысль.
1: А мне нужен напарник.
0: Или?
1: Или напарница.
0: Или?
1: Или котик.
0: Или?
1: Собачка.
0: Молодец.
1: Попугайчик.
0: А впереди
1: хомячок.
0: Первая мысль, остановись. Звоните.
2: 7-4-5 6-5 6-5. Код Москвы 4-9-5. Бригада.
3: Европа Плюс, Владикавказ. Для детей старше 12 лет. Европа Плюс. Прогноз погоды.
4: В Владикавказе сегодня ожидается облачная с прояснениями погода. Возможен небольшой дождь. Температура воздуха около 24 градусов тепла. Ветер северо-восточный 1 метр в секунду.
3: Европа Плюс. Для детей старше 12 лет.
5: Реклама.
6: Пекарня «Рагон Салх» на Васуабаева 46 спешит обрадовать любимых клиентов и сообщает, что наш легендарный фытчин вновь по 150 рублей. Телефон доставки 97-29-39. 97-29-39.
7: Кто это везет миллион на новенькой машине? А, это вы! Ведь с Чабаном всегда везет. Покупайте молочную продукцию Чабан и выигрывайте миллион рублей или автомобиль.
8: Акция с 1 мая по 11 ноября этого года. Информация об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на chabandefispromo.ru.
9: М2 Connect. Для бизнеса, как для своих. Онлайн-касса всего от 990 рублей в месяц. Работает без сим-карты. М2 Connect. Гибкие и недорогие интернет-тарифы для бизнеса любого масштаба. От стартапа до сети магазинов. М2 Connect. Сплошные плюсы. Подключайтесь. 62-22-22. Наш сайт m2connect.ru.
10: Создавайте дома атмосферу счастья вместе с Homeberry.
11: Свадьба или новоселье?
10: В Homeberry все для отличного приданого
11: или идеального домашнего пространства.
10: И, внимание, сейчас выгодная летняя акция.
11: Покупайте все для кухни в магазине Homeberry на Барбашова 72.
10: И домашний текстиль в Homeberry на Барбашова 26.
11: Ваши покупки суммируются, и вы получаете скидку от 15 до 20%.
10: Все для идеального дома в магазинах Homeberry. Барбашова 26.
11: И новый магазин Homeberry на Барбашова 72, строение 2, в районе Джикаева.
12: Подробности акции у продавцов-консультантов.
13: CyberX на Барбашова 72 становится еще лучше. Теперь еще и новая Solar Room для истинных геймеров.
14: Все для уверенной победы.
13: Мощный компьютер. Видеокарта 5070 Ti. Профессиональный геймерский монитор BenQ Zowie 600 Гц. И уникальная беспроводная игровая мышь Logitech G Pro Super Strike. А для комфорта гостей новый кофейный аппарат. Играй на топовом железе, заряжайся адреналином и подкрепляйся ароматным зерновым кофе. Компьютерный клуб CyberX ждет тебя. Барбашова 72, за заправкой Троя. Бронируй по телефону 8-988-879-90-12.
3: Рекламная служба во Владикавказе 54-14-90.

0: часов 40 минут в Москве. Первая мысль в бригаде У на Европе Плюс начинается. Кто нам позвонил? Алло, привет.
1: Доброе утро, привет. Меня зовут Иван.
2: Привет, привет, Ваня.
0: Ты откуда?
1: Из Нижнего Новгорода.
0: Из Нижнего, прекрасно. Ваня, все представляешь, я... как тебе повезло сегодня, ты играешь с Вики.
2: Да, Ваня, надеюсь, у нас все получится.
1: Ой, если честно, это здорово, потому что я даже не ждал вам дозвониться.
0: Если честно, здорово, что ты так думаешь, Вика, потому что у меня в голове шансов ноль.
2: Не, Ваня, я надеюсь, все сложится.
0: Все точно получится, Вики.
2: Слушай, Вэлла, я ненадолго бегу, потом вернусь.
0: А вернешься? Ты же знаешь, некоторые слушатели иногда интересуются, чем мы занимаемся в перерывах между выходом и в эфир. Кто думает, что мы готовимся к эфиру? Ну, конечно же, нет. Мы ведем высокоинтеллектуальные беседы, и отрывочек одной из бесед мы включим на возвращение.
2: Хорошо, Ваня, удачи.
1: Спасибо.
0: Ваня, у меня для тебя несколько незаконченных фраз или предложений. Я по очереди буду тебе их озвучивать. Каждое будешь завершать первым, что приходит в голову. Потом то же самое сделаем с Вики, когда она вернется. Но и вот тут мы ждем совпадения. Если где-то мысли совпадут, подарок твой. Готов?
1: Да.
0: Поехали. Встретимся у...
1: озера.
0: Озеро. Постоянно в голове играет эта песня.
1: Ох, хороший вопрос.
0: Ну, можешь просто...
1: без понятия. Ну, Король и Шут.
0: Король и Шут, хорошо. Вот думаю, здесь будет первое совпадение, 100%. Хочу, чтобы я у всех ассоциировался с...
1: радостью.
0: Радостью, угу. Ты не поверишь. Вчера я встретил...
1: Вэлла,
0: хорошо. Угу. Да, последнее. После того случая я больше не играю в...
1: азартные игры.
0: Азартные игры, хорошо. Ваня, можно расслабиться. Внимание возвращается Вике. Не помогут крики, как их не кричи. Чтобы вернуть Вике, я включаю...
3: спать — это вообще что-то невероятное, честно говоря. Я бы всю жизнь спал. Я бы спал и спал.
2: Ну да. Реально, каждый день это обсуждаем.
0: Да, еще вот как круто поесть, да?
2: Как каждое утро с этого кто-то начинает. Да. Ну спать.
0: А потом, если поесть, а потом еще есть возможность поспать, так это вообще какой-то не день, а праздник.
2: А если у кого-то еще смарт-часы, кто-нибудь придет и скажет: а я сегодня спал полных 6 часов.
0: Вау.
2: Глубокого сна.
0: И все в глубокой фазе.
2: Да.
0: Так, ну Ваня молодец, давай с тобой продолжим.
2: Ваня, мне скучно уже, наверное, стало.
0: Поехали.
2: Давай.
0: Встретимся у...
2: У вокзала, почему ты хочешь сказать?
0: Ну, хороший вариант.
2: Вообще был вариант у памятника Пушкину.
0: Я бы сказал, у фонтана. А Ваня сказал, у озера.
2: Вань.
0: Почему-то в моей голове это звучит довольно-таки криминально. Так, дальше.
2: Как будто что-то там будет, да, закрыть?
0: Постоянно в голове играет эта песня.
2: Ой.
0: Ой, ровно такая же была реакция.
2: Ну, давай Майкл Джексон сейчас играет. Билли Джин.
0: Не. Король и Шут.
2: А, нет.
0: Ну, что-то из Короля и Шута. Хочу, чтобы я у всех ассоциировался с...
2: счастьем, радостью,
0: да,
2: любовью.
0: Да, радостью.
2: Но счастье и радость, они как бы две сестрички, они двойняшки. Не близняшки, но двойняшки.
0: Ага. Ну, допустим. Ты не поверишь, вчера я встретил...
2: Вэлла?
0: Да. Я объяснюсь. Вообще не подсказывал.
2: У меня были варианты Марина или Вэл.
0: Угу. А ты постоянно меня путаешь. Что Маринка называешь, что Вэллом. Я уж привык. В общем, слышу, Маринка, иду на этот звук. Так, победа есть, Вань. Поздравляем. Последнюю фразу добьем.
2: Давай.
0: После того случая я больше не играю в...
2: домино. Ну, первое, чтобы было.
0: Что-то потасовка во дворе с пенсионерами, да? Так, азартные игры. Ну, домино плюс-минус тоже.
2: Домино — это азартная игра, да.
0: Так, ну... есть одно совпадение, Ваня. Лови подарок.

0: пить бригадой У весь год. Ваня, лови термобутылочку. Поздравляем.
1: Поздравляем.
2: Спасибо большое.
0: Звони нам обязательно еще и Нижнему. Передавай привет и помни, встретимся у озера. Счастливо.
1: Пока.

0: Body Talk, это Али Фарбен и Ирина Миллер, бригаде Уны, Европе Плюс, 7:48 в Москве. Давайте признаемся, иногда сложно признаться и сказать что-то человеку в глаза. Ну, когда ты видишь, как человек старается...
1: И себя оценивает по-другому немножко.
0: Да, а ты видишь, что в голове у него совсем все по-другому.

0: принимаем.
1: Да, отправляйте голосовые нам на наш сайт europlus.ru. Там есть окошко написать в эфир.
0: Или отправляйте голосовые в личку сообществу Европа Плюс ВКонтакте. Все послушаем в саундчеке.
2: Реклама. Почему именно фастбэк кроссовер Амода C5? Потому что он красивый и умный. У него невероятный дизайн, который приковывает взгляды. Продвинутая мультимедийная система, комфортные спортивные сиденья и непревзойденная безопасность. Почему именно сейчас? Потому что лето. Пора путешествовать и быть счастливыми. И потому что минимальная цена на Амода C5 всего 2 249 тысяч рублей. Только в июне. Амода C5. Управляй будущим. Подробности у официальных дилеров и на сайте amoda.ru.
3: Это уже второй килограмм ароматной клубники из самоката. Или только второй. Ладно, еще ягодку. Ну и еще.
4: Наслаждайтесь ягодами-вкусами от самоката сколько захочется. А мы привезем с доставкой от 15 минут. О, умный ритейл. ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточняйте в мобильном приложении «Самокат». 6+.
2: Джак Т9. Пикап номер один. Полный привод. Восьмиступенчатый автомат. 224 лошадиные силы. От 3 миллионов 619 тысяч рублей. Джак Т9. Т9. Победитель премии «Внедорожник года 2025». Цена указана с учетом выгоды программы специального предложения. Подробности у дилеров и на jackart.ru.
5: Каждая девушка хочет слышать правду в глаза.
6: Мы никогда не будем вместе.
7: Не забирайте любовь.

0: этого взгляда. Как только я услышала твой голос.
1: Я не могу без вас.
2: Премьера сериала «История его служанки». Смотрите на Иви прямо сейчас.
3: Реклама 18+.
4: Первое правило Havail F7. Комфорт в салоне. Двухзонный климат-контроль для жаркого лета. И зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет. 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный Havail F7 от 2 миллионов 999 тысяч рублей.
5: 14,6-дюймовый мультимедиа доступна для комплектации премиум. Указана максимально рекомендованная цена перепродажи автомобиля Havail 7 2026 модельного года, не является офертой и действует с 5 мая 2026 года. Подробности у официальных дилеров Havail сети на сайте havail.ru. 13+.
6: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее.
7: Акция действует до 30 июня 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «РН Лояльность». 0+.
8: Джетур Т1. Кроссовер повышенной проходимости для путешествий. Интеллектуальная система полного привода и мощный двигатель. Современные технологии безопасности и комфорта. Выбирайте свой Джетур Т1. Цена 3 миллионов 520 тысяч рублей. Джетур Т1. Безгранично близко.
9: Действительно до 30 июня. Цена указана с учетом всех выгод. Подробности в дилерских центрах. Не оферта. Реклама. ООО «Турмоторрус».
10: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте. Музыкальные новинки и живые выступления топовых артистов. Эксклюзивные интервью и гороскоп на каждый день.
11: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: 2-3 check. Саундчек.
1: Бригаде У.
2: 7:56 в Москве. Сегодня в саундчеке острая тема. Вы рассказываете о своих друзьях, близких и знакомых, что они думают, что умеют делать. Ну, вы-то думаете по-другому. Угу,
3: давай.
2: Давайте послушаем.
4: Доброе утро, бригада У. А у меня муж думает, что он шутит хорошо. Мы когда только познакомились, я, конечно, смеялась, как могла. Вот, сейчас уже, ну, как бы открыто говорят, что мимо шутка пролетела. Но он до сих пор уверен, что он хорошо шутит.
3: Ну
2: ты, конечно, тоже, ё-моё, чего ты? Изворотливая такая, попасть тебе не может, шуточка. Но зато у мужчины должна быть цель. Представляешь, цель по жизни рассмешить свою любимую. Да, да, да. Удачи. Дальше.
5: Доброе утро. Если к слову о готовке, то мой мужичина считает, что он прекрасно маринует шашлык и готовит его. Но, поверьте, тонны лука, какие-то апельсиновые маринады, лимонные. Шашлык в итоге получается кислючий, а еще он говорит, что он должен быть с корочкой. И это всегда просто немножко нечто сгоревшее. Но он всегда так горд, не хочется его разочаровывать. Просто говорит, что нет аппетита.
3: Мы надеемся, нет аппетита.
2: Милая,
3: да
2: дорогой.
3: Ты знаешь, я поела сегодня перед шашлыками.
2: Не поверишь, опять просто проснулась, есть не хочу. Каждую субботу,
3: ну
2: когда
3: что
2: мы на даче едем,
3: организм.
2: Не понимаю, в чем дело. И у самой в руках пакет доширака. Так, ну и финальная история.
6: Доброе утро, любимая бригада У. А у меня есть приятельница, она недавно переехала в Москву. И она... всегда рассказывает, что вот я была в таком интересном месте, я была в таком интересном месте. Ну, я действительно думала, умеет человек находить интересные места. Посмотрела я, ее посты почитала в соцсетях. И эти интересные места, они неинтересные, они очень странные и даже пугающие. То она в какую-то секту попадет, то в каких-то обществах, зависимых от чего-то людей. Я ей говорю, ну, понимаешь, интересные места умеешь ты находить. Она говорит, я сама интересная, а меня вот это пугает.
3: Ну, это интересно, да, пугающе, но интересно.
2: Как она заходит на собрание. Так, ну чё, в кого верим сегодня?

0: Москве 8 часов утра. На Европе Плюс новости с нами Павел Беседин. Паша, доброе утро.
1: Спонсор программы АО «Суточно». Российский сервис бронирования жилья «Суточно.ру».
2: Привет, ребята, доброе утро всем. Названы регионы России с самыми быстрорастущими зарплатами. Первый носимый гаджет выпустила российская компания «Яндекс». И зумеры придумали, как справиться со страхом свиданий в реальной жизни. Далее подробности. Названы регионы России с самыми быстрорастущими зарплатами. РИА Новости сообщает о том, что это Калужская и Магаданская области. В первом месяце весны соответствующие показатели в Калужской области увеличились на 31% в годовом выражении, а в Магаданской области на 23%. Хабаровский край прибавил 26%, а в топ-5 регионов с самыми высокими средними зарплатами также вошла Республика Алтай, где средние зарплаты увеличились на 21%. На пятом месте Краснодарский край, Новгородская и Московская области. Показатель у этих регионов прибавил 20%. Россияне стали чаще покупать одежду и обувь за рубежом через сервисы трансграничной торговли. Об этом сообщает Ассоциация компаний интернет-торговли. Как пишут ведомости, общая сумма трат с начала года составила 24,5 миллиарда рублей. Год к году продажи выросли почти на 22%. Эксперты объясняют это отсутствием НДС в трансграничной торговле, что позволяет иностранным продавцам предлагать привлекательные условия. Первый носимый гаджет выпускает российская компания «Яндекс». Это наушники под названием «Drops» со встроенной Алисой AI. Одной из главных фишек гаджета стала интеграция с функцией «Моя память». Алиса на ходу запоминает все, что вы ей говорите, и преобразует эту информацию в заметки, списки дел, напоминания и события. При этом информация будет храниться в аккаунте, и к ней можно будет возвращаться в любое время, просто произнеся голосовой запрос. Зумеры начали ходить на тренировочные свидания. На Западе набирают обороты тренд, когда молодые люди, отчаявшись найти идеальную пару в приложениях для знакомств, ставят лайки людям, с которыми, скорее всего, бы никогда не стали встречаться. Затем они назначают встречу в офлайне для тренировки навыков флирта, общения, а также для укрепления уверенности в себе. Все это помогает преодолеть страх реальных свиданий и позволяет научиться справляться с неловкими разговорами. Эксперты говорят, что такие свидания также помогают избавиться от завышенных ожиданий. В завершении выпуска официальные курсы Центробанка на сегодня. Доллар сдулся 73 рубля 26 копеек. Евро тоже похудел 85 рублей 28 копеек. С новостями пока все. Впереди у нас бригада У в Москве 8 часов и 3 минуты. Всем отличного дня.

0: 8 часов 4 минуты в Москве. Бригада У на Европе Плюс продолжается. Меня зовут Вэл. Ребята, салют.
1: Меня зовут Вики. Привет, доброе утро.
0: Продолжается коротенькая неделя для всех трудоголиков. Конечно, это большое
1: плохая
0: несчастье.
1: Плохая новость,
0: ребята, держитесь. Следующая неделя будет полноценная.
1: Для всех лентяев, любителей лета, прокрастинаторов, новость отлично.
0: Да. Как вы видите, людей из первой группы у нас в коллективе не наблюдается.
1: Да нет, на самом деле, кстати, я обожаю работать. Но летом, летом хочется вот ловить, конечно, солнышко, гулять, воздухом дышать.
0: А если бы, ну вот так случилось...
1: Цвет лица обновлять.
0: Ага, что вот, ну, в пятницу, да, выходной, да? Ну ты же любишь работать, да, эти Вики. А хочешь просто в пятницу так, для души, для себя, побыть, ну вот, диджеем Европа Плюс?
1: Я такая, да, хочу.
0: Серьезно?
1: Конечно, почему бы
0: нет? Ты так говоришь, потому что знаешь, что такого не будет?
1: Да. Да нет, я с удовольствием. Кстати, наш Миша Зайцев, наш коллега, вообще не знал, что пятница нерабочая. Мы сегодня сказали ему.
0: Позвоните родственникам, предупредите.
1: Да, не все знают.
0: Но это попозже. Сейчас есть более важные планы, например, Эвридейка.
1: Да, звоните 745-6565, код Москвы 495.
0: Поиграем в Эвридейку в бригаде У на Европе+.

0: Капитан Медведев, Бригаде У на Европе Плюс, 8.07 в Москве. Пока мы ждем Эвридейку. Чартер ждет. Добро пожаловать на рейс. Музыкальное путешествие отправляемся. Без денег, без виз. Все берем на себя.
1: Ну-ка, давай.
0: Осталось определиться, куда мы летим. Вики, мы знаешь, куда летим? Ты смотрела «Пираты Карибского моря»?
1: Конечно.
0: Помнишь, как называется пиратский город-порт? Вот где пиратики все обитали. Тартуга.
1: Красиво.
0: Красиво звучит?
1: Да.
0: Представляешь, это невымышленный остров. Ну, не то, что он в реальности город пиратов, но просто Тартуга, правда, существует и принадлежит стране, куда мы летим.
1: Ой, нет, это сложно звучит. Тартуга. Ну, дай мне подсказку еще какую-нибудь.
0: Ну, очевидно, это какая-то теплая страна.
1: Да, очевидно.
0: Ну, пираты Карибского моря, вряд ли они...
1: ну да, логично.
0: В Баренцевом море развязка была.
1: Ну, не знаю, какой-нибудь Мадагаскар, Ямайка.
0: Нет, ну почти. Ну, давай так еще. Один первооткрыватель, когда первооткрыл это место, крикнул «Богатый берег». Он так и переводит.
1: Коста-Рика!
0: Да, да. Летим туда, а там в чартах бурно бой Шакира с треком «Дай-дай».
2: Чартер бригады У.

0: 8 часов 12 минут в Москве. Every day-ка. Бригаде У на Европе Плюс начинается. Кто нам позвонил? Привет.
1: Алло, алло.
2: Наталья.
1: Здравствуйте. Здравствуйте, Наталья.
0: Наташ, а где...
2: Доброе утро.
0: О, вот, я думаю, где-то такие расслабленные Натальи у нас живут. Где ты живешь, Наташ?
2: Москва.
0: Прекрасно. Наташа, ты такой разносторонний человек, я могу тебе сказать. Первые секунды в эфире была одним человеком, потом хоп, и уже другая. Наташ, чем в Москве занимаешься?
2: В данный момент еду на любимую работу.
0: Большая редкость, когда человек использует слово еще «любимое», да?
1: Да.
0: К слову, работа. Поздравляем тебя, желаем прекрасного дня.
2: Это пример с Вики, она же любит свою работу.
1: Обожаю.
0: Наташ, у нас для тебя есть одно небольшое, но очень приятное задание. Для начала нужно просто слушать то, что говорит Вики и как она это говорит. Да, это же большое счастье, просто слушать то, что говорит Вики. И потом будет задание. Но для начала внимательно слушай. Хорошо?
1: Попробуем?
2: Хорошо.
0: Удачи. Вперед.
1: Oops, I did it again. Toxic. Umbrella. Womanizer. Baby one more time. Give me more. Work, bitch.
0: Как ты уверена? Последнюю песню назвала. Наташ, как думаешь, что здесь лишнее?
2: О, для меня это вообще так сложно. Наверное, название каких-то песен.
0: Название каких-то песен, ты права. А узнала какую-нибудь песню по названию?
2: Ну, у меня, наверное, Warbeat что-то напоминает, но затрудняюсь это.
0: Рабочий бит, получается.
1: Ну, подожди, а вот Oops, I did it again. Не помнишь, откуда это? Oops, I did it again. I play with your heart.
0: Наташа, разгадай, сейчас заведем Вики.
2: Наверное, из «Пиратов Карибского моря».
1: Вообще нет.
0: Да, это неправильно, но подарок ты получишь. Все, мне это неправильно, все. Это неправильно, но черт возьми, Наташа.
1: Это же песня Джека Воробья.
0: Oops, I did it again. Опять, а там же он постоянно, у него была метка.
1: Игрался с чем-то.
0: Он же постоянно обманывал смерть. Да,
1: oops,
0: I did it again. I do it again, он бы тогда спел. Так, Наташ, конечно, это неправильно, но настолько неправильный ответ нужно постараться дать. Но для начала расскажем, что было за задание. Все эти песни были песни Бритни Спирс, кроме одной.
1: Umbrella. Затесалась там. Это Риана.
0: Но за нашу любовь к «Пиратам Карибского моря» мы тебе дарим футболочку. Поздравляем.
2: Спасибо.
0: Наташ, чудесного.
2: Спасибо.
0: Чудесного тебе дня.
1: Спасибо большое.
0: Звони еще, счастливо.
1: Пока.

0: California Nights. Это Tokyo Hotel в бригаде У на Европе Плюс. 8:18 в Москве.
1: Да.
0: Смеешься? А ты все смеешься?
1: Ой, ну не надо, вот сейчас прям вот не хватает. А зря. А зря, вот ты прям сейчас папу своего напоминаешь.
0: Смеешься, да? Вот насмеешься, вкус крапивы упадешь потом, а? Да нет, конечно нет.
1: Дядя Вэл, вы чего?
0: Смех мы любим, как и крапиву. С крапивой вообще классные взаимоотношения. Крапива — это лучший друг детства, да? Сначала она тебе, потом ты взял палку и отомстил.
1: Я не то чтобы так... Я, кстати, не била палкой крапивой.
0: Это городская просто.
1: Нет, ну подожди, на даче же я была, и там не била палкой крапивы. У меня как будто бы детства не было.
0: Ну, у тебя и с тополиным пухом тоже там неоднозначные взаимоотношения. Ладно, но тема крапива, кое-что расскажем здесь, в бригаде У на Европе Плюс.
2: Реклама. Это лето встречаем в пекарне «Рагунсал» на Васуабаева, 46. Ароматная лыжа, сытный чанах, вкуснейшее жаркое из говядины, осетинские пироги и наш уже легендарный фучин. Доставка 97-29-39.
3: Чтобы летать, не обязательно иметь крылья. Оторвитесь от повседневности и летите на своем новом джетур. Только до конца июня этого года сохраняем выгоды до 600 тысяч рублей на автомобиле джетур в салоне официального дилера «Автоюг Пятигорск». Пештоугорское шоссе 17. Подробности по телефону 411-124. Указанная выгода действительна при покупке джетур комплектации «Дэшинг» по программе «Трейдинг» и при покупке в кредит. Кредит предоставляет ПАО «Совкомбанк». Изучите все условия кредита в разделе «Кредитная программа» на сайте совкомбанк.ру. Реклама не является публичной офертой. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Кафе «Юг-34». Новые вкусы и новинки.
5: Меню для счастливого человека.
4: С 9 до 14 часов завтрак.
5: Воздушные сырники со сметаной, карамелью и ягодами.
4: На обед вкуснятина.
5: Пряный том-ям, томаты с кизиловым соусом и хрустящая итальянская пицца.
4: А на ужин? Нежнейший стейк из семги с брокколи или паста карбонара.
5: И всегда в наличии фирменный финик. Финиковый пирог с мороженым.
4: Кафе «Юг-34». Счастье есть. Джанаева, 34.
5: Доставка 8-999-844-34-34.
4: Или через приложение «Яндекс.Еда».
6: Время действовать. Получите высшее и среднее профессиональное образование в финансовом университете при правительстве РФ. Бюджетные места по всем направлениям. Гибкая система скидок. Звоните 8-989-749-72-67.
7: 3С. Металлопрокат. А теперь и лес покупают здесь. Металлопрокат. Доска обрезная по очень низким ценам. Все виды обработки металла. Доставка. 3С. Наш новый адрес. Черноморская, 16. Телефон 76-18-14.
8: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8-800-222-0770.
9: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
10: Жизнь так насыщена делами. Но есть Стейтон. Домашняя кухня, приготовленная из натуральных продуктов. Вкусный ароматный хлеб, пельмени. Только натуральные и качественные компоненты. Сеть супермаркетов Стейтон. Вкусно, как дома.
11: Муж всегда себя считал здоровяком и к врачам не ногой. Но в этом году мы все же отправили его на комплексное обследование организма, чекап в семейной медицине. Возраст он свое требует. Здоровье надо проверять хотя бы раз в год. За пару часов анализы, консультации, осмотры. Нашли мелкие нюансы, дали простые советы. И знаете, как спокойно стало? Организм в порядке, можно жить и радоваться. Доверяем здоровье семейной медицине. Телефон 770303.
12: Рекламная служба во Владикавказе 54 14 90.

0: Summer Dream. Это Алекс Уоррен, Бригаде У на Европе Плюс. 8:24 в Москве. Вики?
1: Да.
0: По крапиве?
1: По крапиве.
2: Фактовый зал. Бригаде У.
1: Браво, Вэл, браво, мэр, браво. Крапивный царь.
0: Так, ну, мое первое поручение в виде мэра — срочно выдать вице-мэру палку и найти хороший...
1: куст крапивы.
0: Добротный.
1: А я, кстати, знаю, где крапива здесь растет.
0: Да ты что?
1: Вот здесь недалеко, да.
0: Осталось палку найти. Сложно в наше время найти качественную палку-то. Просто так, чтобы, да.
1: Ну, я не знаю, тебе виднее.
0: Я тут видел возле нашего района работники спиливали сухие веточки. Пройдемся. Но для начала крапива, что нашла?
1: Я расскажу про чемпионат мира по поеданию крапивы, который ежегодно проходит в небольшой английской деревушке Маршвуд в одном пабе. 30 лет назад два парня, естественно, поспорили, ну, как обычно.
0: Да.
1: Два парня сидели, такие: ты съешь крапива, а я съем крапива. И сейчас...
0: Круто, как точно ты... Какая точная пародия на мужские разговоры в баре.
1: Да.
0: Прямо как будто бы я с другом лучшим сижу.
1: Я знаю, да, да. Очень похоже. Вот, сейчас ежегодно это большие соревнования, приезжает обычно больше 60 человек из разных стран.
0: И все они как общаются друг с другом? Крапива.
1: Да. В общем, целый час судьи наблюдают за тем, как люди едят крапиву. Им дают такие длинные-длинные ветки, примерно 60 сантиметров.
0: А есть нужно... Со стеблем?
1: Нет, листики.
0: А, листики.
1: Листики. И вот, собственно, чемпионом становится тот, кто съест как можно больше метров вот этой крапивы.
0: О, я, кстати, пробовал стеблем. Листики крапивы.
1: Ну, как?
0: Нормально.
1: Нормально?
0: Да.
1: Ну, я почитала, что у многих есть даже лайфхак. Нужно листик свернуть в такой комочек, тогда легче.
0: Да-да-да, именно так меня и учили.
1: Но все равно неприятно. По правилам крапиву можно запивать даже, только сидром.
0: Ага.
1: Вот, такие веселые соревнования. Ну и в последнем чемпионате рекорды такие, значит, в мужском соревновании. 22,5 метра крапивы. Ого. Написаешь, да?
0: Да, это много.
1: А в женском 20,7.
0: И женский из турнир. А как же там общаются участницы? Плюс-минус, только тоном выше. Хорошо.
1: Ну, примерно так,
0: да,
1: и есть.
0: Да, интересно, интересно.
1: А еще периодически не надо делать так. И наверняка кто-нибудь сидит и говорит: зачем? Зачем я сюда поехал?
0: Бармен просто сидит, натирает стакан в это время. Слушай, мы остаемся в Великобритании, потому что именно там давно-давно-давно появился крапивный сыр или сыр Ярк. Это полутвердый английский сыр, который производится в графстве Корнуэлл. И считается, что история приготовления этого сыра насчитывает уже более 1000 лет, естественно. А вот своим названием, что интересно, сыр обязан супружеской паре Алану и Дженни Грей, потому что они возродили производство этого сыра, ну, относительно недавно, вот с листьями крапивы по средневековым традициям. И если прочесть фамилию наоборот, Грей, ну, в англоязычном варианте, то получится Ярк, сыр Ярк в честь них назван.
1: Прикольно.
0: Да. Вот, главная особенность сыра Ярк — это, естественно, крапивные листья, в которые завернута сырная головка. Спросишь, зачем?
1: Зачем?
0: Во-первых, красиво.
1: Ну, я вот вижу, фотографии красивые, действительно.
0: Да. Во-вторых, изначально листья крапивы стали использовать для того, чтобы предотвратить пересыхание сырной корочки.
1: Угу.
0: Вот ты же знаешь, да, когда вот особенно если твердый сыр, это вот попробуй отрезать так, чтобы...
1: И в холодильник без всего положить, да, все,
0: да. Вот, а также для придания сыру особых вкусовых качеств. И вот в процессе созревания на листьях появляется плесень, да, что делает текстуру сыра мягкой, а вкус грибным.
1: И плесневелым.
0: Как и многие сыры.
1: Я знаю.
0: Забегайте в сообщество Европа Плюс ВКонтакте.
1: Голосуйте за факт, который нравится больше.
0: Предлагайте тему следующего фактового зала, но впереди итоги.

0: Привет, это Боб Синклар и Кайза в бригаде У на Европе Плюс. 8.33 в Москве. Стоп, голосование фактового зала. Ну, знаешь, даже приятно осознавать, что, казалось бы, на чужой территории ты взяла и набрала, знаешь, сколько?
1: Сколько?
0: Итоги вот такие. 54%.
1: Я?
0: И 25%. Твоя победа, поздравляю.
1: Серьезно?
0: Срочно палку и к крапиве отмечать.
1: Это прикольно.
0: Да, да. Интересное, да, чувство вот это, когда мэром становишься?
1: Да, давай возьмем чемпионат необычный.
0: Чемпионаты? Хорошо, это будет завтра в фактовом зале, ну а прямо сейчас. Гороскоп. 8.34 в Москве, гороскоп на вторник, 9 июня. Овны, если вам станет скучно, то просто вспомните про дела, которые вас ожидают.
1: Тельцы, не стоит говорить о том, что еще не произошло.
0: Вики, близнецы, вот ваше здравомыслие поможет избежать напрасных трат и необдуманных действий.
1: Раки, кажется, многие окружающие еще не знакомы с вашим настоящим характером. Стоит им его показать?
0: Львы, стоит пойти на встречу к примирению, если чувствуете за собой вину.
1: Девы, не замыкайте себе, ведь многим действительно интересны ваши проблемы.
0: Весы, ожидаются интересные встречи, от которых вы получите массу пользы.
1: Скорпионы, приятные перемены на работе откроют вам дорогу к новым целям.
0: Стрельцы, придется потрудиться, но ваши старания точно не будут напрасными.
1: Козероги, не бойтесь сегодня делать крупные и эмоциональные покупки.
0: Водолеи, карьерная лестница сегодня станет чуть легче для ее покорения.
1: Рыбы, постарайтесь все-таки сглаживать углы в общении, даже если они не так остры.

0: Бригаде У на Европе Плюс, 8:37 в Москве. У нас впереди Трули Муви, в котором Вики подготовила вот что.
1: Мультики будем сегодня отгадывать.
0: Все, будут мультики, звоните.
1: 745-6565, код Москвы, 495.
0: Поиграем в Трули Муви в Бригаде У на Европе Плюс.
2: Плюс Владикавказ. Для детей старше 12 лет. Европа Плюс. Прогноз погоды.
3: В Владикавказе сегодня ожидается облачная с прояснениями погода. Возможен небольшой дождь. Температура воздуха около 24 градусов тепла. Ветер северо-восточный 1 метр в секунду.
2: Европа Плюс. Для детей старше 12 лет.
4: Реклама.
5: Время подарков в Арктике. При покупке телевизора по выгодной цене дарим до 25 тысяч бонусных рублей. Подарки в Арктике. Подробности в ДК «Арктика».
6: Если в машине что-то стучит, техцентр «Тойота» проблему решит. 25 тысяч видов запчастей в наличии. Диагностика, ремонт, замена масла и развал схождения. Лицензированный техцентр «Тойота». Элистонская 2А. Телефон 29 33 66.
7: Кому-то везет, а кому-то...
8: С Чибаном всегда везет. Покупай продукцию Чибан в промоупаковке. Регистрируй коды и участвуй в розыгрыше айфона и автомобиля.
9: Акция с 1 мая по 20 ноября этого года. Информация об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на chiban.defispromo.ru.
10: Настанет время, и появится тот, кто будет легко побеждать расстояние.

0: как всегда уверен. М2 Connect. Для бизнеса, как для своих. Онлайн-касса всего от 990 рублей в месяц. Работает без сим-карты. М2 Connect. Гибкие и недорогие интернет-тарифы для бизнеса любого масштаба. От стартапа до сети магазинов. М2 Connect. Сплошные плюсы. Подключайтесь. 62-22-22. Наш сайт m2connect.ru.
1: Делаете ремонт?
2: Не переплачивайте.
1: В стройцентре СОМ акция.
2: Нашли такой же товар дешевле?
1: Мы снизим цену еще на 5%. Все для ремонта в стройцентре СОМ. Приезжайте уже сегодня. Московская 3.
3: Когда уход подобран правильно, кожа это чувствует. Запишитесь на бесплатную услугу SkinExpert в сети магазинов «Нота сердца», и мы подберем идеальные средства именно для вашей кожи. «Нота сердца» – это большой выбор косметики от популярных брендов. Это забота, которую видно.
4: Чувствуешь этот ритм? Чувствуешь энергию танца? Это новые лимонады Асса. Сочные, газированные, манящие, как наши горы. Резкие, как наши джигиты. Яркие, как наши девушки. Лимонады Асса. Ищи в магазинах города баночки с танцорами на этикетке. Асса!
5: Большая распродажа мягкой мебели в Арктике. Скидки на диваны и кресла до минус 40%. Так только сейчас вы можете приобрести стильный диван «Онтарио» всего за 27 990 рублей. «Арктика». Покупайте мебель у нас и считайте выгоду. Подробности в ТК «Арктика».
6: Рекламная служба во Владикавказе. 54 14 90.

0: Бригада У Pictures представляет. Интересно, как ни крути.
1: 8.43 в Москве, Трули Муви, Бригаде У на Европе Плюс. Начинается, кто нам позвонил? Алло, привет.
2: Алло, привет.
3: Алло, добрый день.
1: Добрый
4: привет.
1: День.
2: Доброе.
1: Привет, как
3: это
1: кого
3: Андрей.
1: Зовут? Андрей.
3: Ярославль.
1: Так, Андрей, Ярославль, прекрасно. А еще здесь кто?
4: Юля, Нижний Новгород.
2: Юля из Нижнего, привет, Юль.
1: Ребят. Ну, мы давно не обсуждали, кто привет. Что посмотрел. Может быть, что-то очень неудачное, и вы нас просто...
2: Спасете.
1: Спасете угу. от потраченного времени. Или, наоборот, что-то классное недавно увидели, хотите порекомендовать. Юль, что-нибудь смотришь сейчас?
4: Мстители.
1: Мстители? О,
2: новиночка.
1: О, впервые или пересматриваешь?
4: Впервые.
2: Ого, поздравляем, там много всего интересного.
1: И как тебе?
4: Я не ожидала, что будет так интересно.
1: Ага. Хорошо, да.
2: Хорошо. Андрей, а ты? Чем кроешь?
3: Я сейчас смотрю «Пацанов». Начал смотреть. Дождался, когда они наконец-то все выйдут. Вот, начал смотреть.
1: И как
2: вот это у тебя выдержка, там же сезонов 7.
1: У Юли выдержка. «Мстители» только сегодня начала смотреть.
2: Ну, кстати, да.
1: Андрей, Юля, прямо сейчас...
3: В целом неплохо, сюжет интересный.
1: Хорошо. Будем разгадывать мультфильмы, которые загадала Вики.
2: Да, я буду говорить вам слова, противоположные по значению, то есть что-то типа антонимов. Ну, типа. Вот, ваша задача послушать, потом будет звуковой сигнал. И после можно будет предположить, какое название мультика.
1: Играем до 2 балла. Ребята, удачи. Начинаем.
2: Глобальное потепление.
3: Андрей, ледниковый период.
1: Да, да.
2: Да, Андрей, здорово, можешь имени называть, мы вас различим.
1: Да, с трудом, но различаем. Андрей, 1 балл у тебя.
2: Ну вот следующее сложное.
1: Так.
2: Подчиненный пивозавр.
4: Еще раз.
1: Подчиненный пивозавр.
2: Угу.
1: Ну, давайте начнем. Противоположность первому слову. Подчиненный. Противоположность это кто?
4: Главный.
2: Главный. Как еще можно его назвать?
1: Ну, если главный в какой-то организации, в компании.
3: Босс молокосос.
2: Да! Андрей, ну ты молодец. Смотри, хоп-хоп. И сразу 2 балла.
1: Андрей. Юля, давай присоединяться тоже к поздравлениям, потому что Андрюх, конечно, хороший, великолепен был. Давай подарки дарить.
4: Андрей, круто.

0: и поздравляем наш новенький из новейшей коллекции свитшот. Твой единственный минус, там на спине не нарисован пивозавр, но...
1: Ну и это огромный плюс.
0: Хотя да, это является огромным плюсом. Андрей, поздравляем тебя. Юль, звони нам еще. Счастливо, ребят.
2: Спасибо большое.
0: Пока.
1: Пока-пока.
3: Спасибо.

0: Левьяна Хара, бригаде «Умный» и Европе Плюс, 8.48 в Москве. У нас впереди саундчек, в котором мы вспоминаем своих близких друзей, знакомых, родственников, коллег, которые думают, что они что-то умеют делать хорошо, но проблема в том, что то, что они думают, и то, что происходит на самом деле, немножко разные вещи. Вам-то виднее со стороны, как это все выглядит.
1: Да, у меня есть такой знакомый, который уверен, что он отлично танцует.

0: Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк. Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. Покупайте «Лада Ларгус» от 1 134 тысяч рублей и отправляйтесь всей семьей к теплому морю. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
1: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 30.06.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.

0: Дели, самолеты и поезда. Туту, приложение для путешествий номер один. Акцедиться 16 августа, подробнее на tutu.ru/6+.
1: ВК-фест уже совсем скоро. 7 июня, Казань. 4 и 5 июля, Санкт-Петербург. 11 июля, Нижний Новгород. 18 и 19 июля, Москва. Зиверт, Джонни, Оуджи Будда, Комната культуры, Лолита и другие артисты. Музыка, любимые блогеры, летнее настроение и развлечения для всей семьи. Выбирай свой город, собирай друзей и проведи это лето вместе с ВК-фест. Билеты на vkfest.ru. ООО «Шоу Гоу Гоу». Город Санкт-Петербург. УГРН 116-784-739-2130+.
2: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм» с доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите «Мир Суприм» в вашем банке.
3: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организации и правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте vampirate.ru. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
4: Хочу. Терек включает «Хочу».
5: Хочу утреннюю чашку клубники.
4: Хочу съесть сэндвич на балконе.
6: Хочу чипсика.
5: Но полезных.
4: У каждого свое «хочу». Я, Дмитрий Медведев, директор по маркетингу «Перекрестку», уверен, что в нашем супермаркете каждый найдет ответ на свое «хочу». Все самое вкусное и необычное уже на полках. Пробуй и заряжайся энергией лета, открытий и пользы. «Перекресток» с доставкой. Включай «хочу».
3: А вот торговый дом «Перекресток». УГРН 127-0304-93. Москва, улица Средняя Третьяковская, дом 28, строение 4.
7: В школе большие перемены. Указки лазерные, журнал и дневник электронные. Даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России. 0+.
8: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее.
9: Акция действует до 30 июня 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «РН Лояльность». 0+.
10: Согласны ли вы любить друг друга в горе и в радости, в
11: столько
10: богатстве?
11: Условий.
12: Открыть вклад в Тбанке просто и понятно. Никаких сложных условий. Открой непополняемый вклад на 5 месяцев с доходностью 14% годовых. Тбанк. Он такой один.
13: Доходность для вклада от 50 тысяч рублей с капитализацией процентов при ставке 13,69% годовых. АО Тбанк. Подробнее на tbank.ru.
14: Заходи на europaplus.ru и слушай лучшие мировые хиты. 9 музыкальных потоков разных стилей.
15: Полностью бесплатно и без ограничений. 12+.

0: Саундчек. Саундчек.
1: Бригаде У.
2: 8:56 в Москве. Нас, очевидно, слушают приятные люди. Добросовестные, хорошие.
3: Хорошие, 100%.
2: Но сегодня в саундчеке мы обсуждаем других. Что они думают, что у них хорошо получается, со стороны немножко все по-другому выглядит. Ну, вот, например.
4: Доброе утро, Европа Плюс. Мой муж уверен, что он умеет очень классно все планировать, продумывать все детали, но на самом деле большую часть планирую я, прогнозирую я и делаю тоже я. Это касается, если сборов там каких-нибудь, куда мы едем, детей собирать, продумывать, какие вещи с собой взять.
2: А в какой момент он, ну... доходит до мысли, что, ну, вот, конечно, я молодец, собрал вас здесь.
3: А мне кажется, знаешь, как руководитель. Ленка, давай, планируй.
2: Хорошо сказала.
3: И, получается, идея-то его была, чтобы все спланировать. И в конце он приходит, ну, я молодец, я молодец. Смотри, все тут, все одеты, все с документами, все там с вещами нужными. Выезжаем туда-то, билеты есть.
2: И где бы мы все были, если бы... А ну-ка, Ленка, спланируй. Все, никакого плана и не было. Понятно, дальше.
5: Привет, Европа Плюс. У меня есть один товарищ, который... иногда звонит, говорит, есть у меня там какой-нибудь инструмент, либо еще что-то. Когда я ему отвечаю, да, конечно, каждый раз он приходит ко мне домой и сжирает половину холодильника, а точнее того, что в нем есть, с таким видом, что как будто я ему еще что-то остался должен. Вот такой вот у меня есть хороший знакомый.
2: Да, сообщение не совсем по теме, но, очевидно, нужно было высказаться человеку. Ну и финальное.
6: Доброе утро, страна. Доброе утро, бригада У. Моя жена думает, что она отлично водит. Но ездить я с ней очень и очень боюсь.
3: А может быть, она специально при тебе притворяется, что она плохо водит?
2: Да, потом ты уходишь, она наматывает шар, открывает крышку кабриолета, очки по серпантину.

0: Москве 9 часов утра. Плюс новости с нами Павел Беседин. Паша, доброе утро.
1: Спонсор программы АО «Суточно». Российский сервис бронирования жилья «Суточно.ру».
2: Привет, ребята. Доброе утро всем. Российские компании начали активно возвращать бывших сотрудников. МЦД снова меняет расписание. И российские игровые студии едут в Поднебесную. Далее подробности. Бывшие возвращаются. ТАСС пишет о том, что в России участились случаи устройства бывших сотрудников на прежнюю работу. Только за последний год доля работодателей, которые усилили попытки вернуть уволенных ранее сотрудников, выросла с 32 до 48%. Среди тех компаний, которые приглашали работников вернуться, лишь 14% добились возвращения всех. В 67% случаев вернулись некоторые сотрудники. Каждый пятый работодатель потерпел неудачу. При этом сами возвращающиеся сотрудники сказали, что вернуться их заставляет достойная зарплата и дружный коллектив. А на третьем месте в этом списке – улучшение условий труда, например, гибкий график. МЦД снова меняет расписание. Дептранс сообщает о том, что сегодня до обеда изменен график движения поездов по четвертому диаметру. Интервалы движения на МЦД-4 сегодня и завтра увеличены до 15 минут. На некоторых участках поезда будут ходить вообще раз в 40 минут. Кроме того, у ряда составов изменится время и пути отправления. Причина корректировок – плановые работы по капитальному ремонту путевой инфраструктуры на участке железнодорожной Реутов, которые проведут специалисты РЖД. Точное расписание и подробную информацию об изменениях в движении поездов можно найти на сайте Дептранс или в мобильном приложении. Оранжевый уровень погодной опасности тем временем продлен в Москве из-за жары. Гидрометцентр сообщает о том, что теперь предупреждение будет действовать еще 24 часа, то есть до вечера 11 июня. При этом жара сохранится в столице как минимум до 13 числа. Например, 12 в пятницу в Москве и области ожидается плюс 32 градуса в тени. Российские игры выходят на новые рынки. Московские видеоигровые студии примут участие в крупнейшей выставке цифровых развлечений в Китае. 12 наших студий едет на China Digital Entertainment Expo and Conference. Форум пройдет с 31 июля по 3 августа в Поднебесной. Выставка China Joy традиционно собирает ведущие компании игровой индустрии, профессионалов отрасли, издателей и платформы, что открывает для российских студий возможности для поиска новых партнеров. В завершении выпуска официальные курсы валют. Доллар сдулся 73 рубля 26 копеек. Евро тоже похудел 85 рублей 28 копеек. С новостями пока все. Впереди у нас бригада У.

0: часов 4 минуты в Москве. Бригада У на Европе Плюс продолжается. Меня зовут Вэл. Ребята, салют.
1: Меня зовут Вики. Привет, доброе утро.
0: Нет ощущения, что ты очень давно не путешествовала никуда?
1: Есть.
0: Чего же ты молчишь?
1: Я готова.
0: Претензию миру объявлять? Господи, за что? Почему я так долго дома сижу?
1: Ну нет.
0: А когда ты последний раз куда-то уезжала?
1: В мае.
0: В мае? Боже, так это же прошлый сезон.
1: Не говори. Прошлое время года. Так, нам нужно много информации получить про наши потрясающие города, чтобы вот захотелось куда-нибудь поехать. Да, как раз скоро отпуск.
0: Во-первых, я соболезную твоим амбициям. Это долго, надеюсь, скоро все изменится. А пока что да, давайте путешествовать по вашим прекрасным городам с помощью вас.
1: Да, вот напишите нам на наш сайт europlus.ru, там появилось окошко написать в эфир, как вас зовут, из какого вы города. И вот расскажите нам что-нибудь такое про город, что прям вот зацепит. И вот сразу мы стартанем.
0: Да, вот расскажите что-нибудь такое, чтобы посмотрели и прочитали. И как будто бы уже там побывали.
1: Вот. И не забывайте свой номер телефона, чтобы мы могли перезвонить.
0: Да. А мы кому-нибудь перезвоним и будем играть в «Откуда ты, Фром?» в бригаде У на Европе+. Бригада.

0: Да, айфоны, это Зейн, Бригадио Уны, Европе Плюс, 9.07 в Москве. Мы все еще находимся в тоновом режиме ожидания, откуда ты пром, и слушаем снова хитовые треки. Треки, которые завирусились, и прямо сейчас послушаем то, чего нельзя избежать, если ты заходишь в интернет.
1: Прям хоп, что... заходишь и сразу?
0: Ну... большая редкость, если тебе вообще за последние пару недель ничего не попалось, связанное с этим треком, потому что пару недель назад вышел фильм «Майкл», и интернет понесло.
1: И я хочу сходить еще раз.
0: А потом и на вторую часть уже анонсировали. Будет. А пока что слушаем Майкл Джексон «Don't Stop Till You Get Enough».
2: Бригада У. Снова хитово.

0: часов 11 минут в Москве. Откуда ты, Фром, в бригаде Уны Европе Плюс начинается. Знакомимся с нашими гипотетическими чемпионами. У нас есть Сергей. Сереж, привет.
1: Сереж, привет.
2: Доброе утро.
1: Здравствуй.
0: Серег, где ты живешь?
2: Добрый. Город не говорю, так что не знаю пока, как буду играть.
0: А, смотри, ты будешь разгадывать город.
1: Потом можешь сказать, где живешь.
2: Отлично, я буду разгадывать, договорились.
0: Да, а где живешь?
2: Так, где живу? Город Ярославль.
0: О, молодец.
1: Сережа все равно не хотела бы рассказывать, где живет.
0: Да. Так интересно узнать, а кем ты работаешь. Ну, ты прям...
1: Да подожди, не спрашивай, Сережа.
0: Не надо спрашивать?
1: Не надо.
0: Хорошо,
1: мне кажется, Сережа человек-загадка. Все, хотя сегодня отгадывает.
0: Серег, у тебя есть напарник, его зовут Марк. Марк, доброе утро.
3: Доброе утро, ребята.
1: Марк, привет, познакомься, это Сережа. Сережа будет отгадывать, откуда ты.
3: Сережа, привет, привет.
2: Добрый день, Марк. Добрый.
0: Итак, парни, сейчас будем разгадывать город. У нас есть 5 вопросов. Будем все вопросы по очереди задавать Марку. Марк, ты на них отвечай. Серег, после каждого ответа у тебя есть попытка разгадать, где живет твой напарник. Если город разгадается, подарки всем. Готов? Будем считать, что...
2: Ярославль готов.
0: Вперед.
1: Марк, скажи, пожалуйста, а твой город менял название или он всегда так назывался? Это ты только не называй, если другие названия были.
3: Да, менял 3.
1: 3 раза? Ого.
0: Ага.
1: Умотало.
0: Да. Сережа?
2: Ну, давайте попробуем Санкт-Петербург.
0: Да, хорошо. Да, окей. Окей, победа. Победа.
1: То есть не поговорим, да, про родину балета?
0: Не поговорим. Не-не-не. Родина балета, там подземный канал и там много еще. Ну, много чего интересного, конечно, могли обсудить. Но, Сереж, ты и так все знаешь.
1: Да, кстати.
0: Марк, наверняка и ты это все знаешь. Санкт-Петербург разгадали. Парни, ну, если вы, конечно, не против, ловите подарки.
3: Да,

0: Сергей, Марк, свитшоты получите, пожалуйста. Вот, теперь они ваши.
1: Отлично.
2: Молодцы.
1: Спасибо.
3: Спасибо.
0: Парни, хорошего дня. Звоните нам еще. Счастливо.
2: Пока.
1: Спасибо.
3: Вам всего. Пока-пока.

0: The Second Voice в бригаде Уны и Европе Плюс. 9:16 в Москве, Вики.
1: Да, появилась новая профессия. Весьма интересная.
0: Нам стоит переживать в коллективе?
1: Нет.
0: А, нет, все хорошо.
1: Но я уже, можно сказать, для себя этим человеком работаю.
0: Да ты... Да ты что, себе позволяешь?
1: Так вот.
0: Да, интересно.
1: Неофициально, правда.
0: Хорошо. А, бесплатно?
1: Ну, я для себя работаю...
0: После слова в серую вряд ли бесплатно, да.
1: Нет, я для себя работаю бесплатно.
0: А-а-а.
1: Ну, я имею в виду без договора. Ну, ладно, ты меня запутал. Много вопросов, нет ответов. Но я их постараюсь найти через 3 минуты.
0: Подожди, впереди Вики Ньюс, бригаде Уны и Европе Плюс.
2: Реклама.
3: Время подарков в Арктике. При покупке телевизора по выгодной цене дарим до 25 тысяч бонусных рублей. Подарки в Арктике. Подробности в ДК «Арктика».
4: Когда уход подобран правильно, кожа это чувствует. Запишитесь на бесплатную услугу «Скин-эксперт» в сети магазинов «Нота сердца», и мы подберем идеальные средства именно для вашей кожи. «Нота сердца» – это большой выбор косметики от популярных брендов. Это забота, которую видно.
5: «Магнит» предлагает скидки на любимые товары. С 10 по 16 июня. Масло сливочное «Вкуснотеево». Традиционное. 82,5% жирности. 340 граммов. 399 рублей 99 копеек. «Магнит». Цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточняйте на кассе и на magnit.ru.
6: Новый магазин бытовой техники и климатического оборудования «Техносфера» на Международной 5А. В честь открытия дарит скидку на кондиционеры до 30%. Только до 15 июня. Звоните 989-035-0201.
7: Настанет время, и появится тот, кто будет легко побеждать расстояние.

0: 41. ГАК всегда уверен.
1: Кто это везет миллион на новенькой машине?
2: А, это вы.
1: Ведь с Чабаном всегда везет. Покупайте молочную продукцию Чабан и выигрывайте миллион рублей или автомобиль.
3: Акция с 1 мая по 11 ноября этого года. Информация об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на chabandefizpromo.ru.
4: 3С. Металлопрокат. А теперь и лес покупают здесь. Металлопрокат. Доска обрезная по очень низким ценам. Все виды обработки металла. Доставка. 3С. Наш новый адрес. Черноморская, 16. Телефон 76-18-14.
5: Когда ребенок простудился, я растерялась. В родительском чате подсказали семейную медицину. Позвонила, и педиатр приехал в тот же день. Мягко осмотрел малыша, назначил лечение, все объяснил, и уже через день стало легче. Очень удобно, все рекомендации подробно описаны, а если возникают вопросы, можно проконсультироваться онлайн. На контрольный осмотр мы уже сами приехали в клинику. И врачи, и оборудование, и отношения на высоте. Доверяем здоровью семейной медицине. Телефон 770303.
4: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем, легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 0770.
6: Рекламная служба во Владикавказе. 54 14 90.

0: Токио Хотел в бригаде У на Европе Плюс. 9:22 в Москве. Вики,
1: да,
0: рассказывай.
1: Рассказываю.
2: Вики Ньюс в бригаде У.
1: Ну все, появилась новая профессия.
0: Ага.
1: И ты знаешь, мне кажется, это прям мое.
0: Твое?
1: Да, могло бы быть.
0: Очень интересно послушать, конечно.
1: Дизайнер досуга.
0: Так.
1: Или лайфстайл менеджер.
0: Ну-ка.
1: Ну, это классная история.
0: Это люди, которые, у которых есть свободное время. Нет, пользуются услугами.
1: Да, получается, по факту, это как личный помощник, который тебе придумывает досуг, всякие организует праздники, бронирует отели.
0: Ну, это для холостяков, очевидно, да? Женатые парни такие, да-да-да, есть у меня лайфстайлер дома.
1: Вот, да, да. А я вот прям, мне кажется, дизайнер досуга. Красиво звучит.
0: Красиво звучит.
1: Ну, кстати, дизайнер путешествий тоже сейчас есть такой оборот. Ты слышал такое?
0: Дизайнер путешествий?
1: Да. Угу. Не слышал ни разу? Нет, это не турагентство, это вот когда тебе делают индивидуальный тур, и такой весь необычный, красивый дизайнер путешествий.
0: Так ты же и есть дизайнер.
1: Получается так, да.
0: Ты же вывозишь. Угу. Все на себе вывозишь, молодец.
1: Получается, я и радиоведущий, дизайнер досуга, класс.
0: Угу. Я вспоминаю пикник на твой день рождения.
1: Дизайнер пикников?
0: Да-да-да.
1: Класс.
0: Да, хорошо, приятно тебе получить комплименты.
1: Но мне нравится вообще, как красиво называют все.
0: Угу.
1: А ты бы не хотел?
0: Нет,
1: воспользоваться нет, конечно. Зачем?
0: Нет?
1: Зачем кому-то деньги платить? Нет.
0: Не, ну как, сначала кого-то нанять, перенять опыт и потом зарабатывать на этом.
1: А, да нет.
0: Не, врожденный талант, да?
1: Конечно.
0: Да, понимаю, не, у меня такого нет. Не, я обделен тут.
1: Роботы-пухососы взорвали интернет на прошлой неделе. Жаль, конечно, что это искусственный интеллект, хотя я поверила.
0: Ну, ладно.
1: Меня коллеги засмеяли, сказали, ты почему не посмотрела на асфальт? Я говорю, зачем мне смотреть на асфальт, который расплывается? Я смотрела на этих малышей милых, которые по дороге ездили. Ну, короче, обидно, обидно. Но,
0: мы не осуждали, обрати внимание, нет.
1: Да, конечно.
0: Никто не осуждал.
1: Да, конечно.
0: Ну, кроме Паши.
1: Ты что, серьезно поверила?
0: Кроме Паши Беседина. И Леши тоже.
1: Конечно, конечно. Ага, и тебя.
0: Я-то нет.
1: Угу.
0: Разве я могу? Мне же с тобой каждое утро эфир вести.
1: Ты можешь, просто ненадолго.
0: Ладно, ребята, они ничего в ответ в эфире сказать не могут, а с тобой опасно шутить.
1: Ну, кстати, да. Ну, если вам вдруг эти роботы очень понравились, то вы можете в них поиграть. Новый прикольчик такой появился. Заходите в Яндекс, вбиваете там пух тополя. Я сегодня с утра играл. Внизу появляется...
0: Спасибо за эту интересную информацию.
1: Малыш-пухосос.
0: Ага.
1: И все, и дальше ты, ну вот реально начинаешь играть, потому что на экране появляется огромное количество пуха.
0: Ага.
1: И ты можешь стрелочкой управлять как джойстиком.
0: Да ты что?
1: Получилось тебе?
0: Подожди сейчас.
1: Давай.
0: Как?
1: Пух тополя.
0: Пух тополя.
1: В воде. И внизу, видишь, там маленький малышок появляется, синенький. Ну давай, давай, ты сможешь.
0: О, да.
1: Нажимай на него.
0: Нажал, ага.
1: Ага, все, видишь?
0: О, нет.
1: Много пуха.
0: Сколько пуха на экране.
1: Ну и все, и стрелочками играешь.
0: О.
1: Все, Вэлла потеряли.
0: Так. Что там дальше у тебя?
1: Все, все, все.
0: Есть новости?
1: Нет, нет, нет.
0: Ну хотя бы одну, просто расскажи, как дела
1: сейчас
0: тут.
1: Нет, нет, нет, нет, нет. Все, у нас много дел.
0: Сейчас, секундочку.
1: Ну давай, хватит.
0: Все, поисковую строку очистилась. Да, спасибо, Вики. Впереди гороскоп на Европе+.

0: 10 в Москве, гороскоп на вторник, 9 июня.
1: Овны, если вам станет скучно, то просто вспомните про дела, которые вас ожидают.
0: Тельцы, не стоит говорить о том, что еще не произошло.
1: Близнецы, ваше здравомыслие поможет избежать напрасных трат и необдуманных действий.
0: Раки, кажется, многие окружающие еще не знакомы с вашим настоящим характером. Стоит им показать его.
1: Хорошо. Львы. Стоит пойти навстречу к примирению, если чувствуете за собой вину.
0: Девы, нам не нужно замыкаться в себе, ведь многим действительно интересны наши проблемы.
1: Весы, ожидаются интересные встречи, от которых вы получите массу пользы.
0: Скорпионы, приятные перемены на работе откроют вам дорогу к новым целям.
1: Стрельцы, придется потрудиться, но ваши старания точно не будут напрасными.
0: Козероги, не бойтесь сегодня делать крупные и эмоциональные покупки.
1: Водолеи, карьерная лестница сегодня станет чуть легче для ее покорения.
0: Рыбы, постарайтесь все-таки сглаживать углы в общении, даже если они не так остры.

0: Макси, это Кунгс, бригадюн на Европе Плюс. 9.34 в Москве. У нас впереди сейф, в котором сегодня стартовая сумма 3000 рублей.
1: Да.
0: Но умножь эту сумму на 3 и еще тысячонку прибавь.
1: Хорошо.
0: 10 тысяч еще можно выиграть бонусом от Озонбанка. Для этого нужно ответить правильно на вопрос бонуса.
1: Международный день друзей сегодня. Ну, наверняка вот у нашего победителя, возможного, да, есть много друзей. А если нет, то сразу появится.
0: Да, с такими-то деньгами. Я поздравляю тебя, кстати, Вики.
1: Спасибо большое.
0: А еще и с днем рождения Джонни Деппа поздравляю тебя.
1: Я тебя поздравляю. А я тебя с днем рождения, Натали Портман.
0: О, как все сложилось. Ну, пойдем думать над вопросами, а вы?
1: Звоните.

0: Реклама.
1: Пекарня «Рагон Салх» на Васуабаева, 46, спешит обрадовать любимых клиентов и сообщает, что наш легендарный фытчин вновь по 150 рублей. Телефон доставки 97-29-39. 97-29-39.
2: Чтобы летать, не обязательно иметь крылья. Оторвитесь от повседневности и летите на своем новом Jetour. Только до конца июня этого года сохраняем выгоды до 600 тысяч рублей на автомобиле Jetour в салоне официального дилера «Автоюг Пятигорск». Пештоугорское шоссе, 17. Подробности по телефону 411-124. Указанная выгода действительна при покупке Jetour комплектации Dashing по программе Trade-in и при покупке в кредит. Кредит предоставляет ПАО «Совкомбанк». Изучите все условия кредита в разделе «Кредитная программа» на сайте совкомбанк.ру. Реклама не является публичной офертой. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Жаркие летние скидки до 70% в фирменных магазинах «Аскона». Кровати, матрасы, диваны и аксессуары для комфортного сна ждут вас на Ватаева 59 и Весенний 4. Телефон 333-409. Подробности у продавцов-консультантов.
4: Создавайте дома атмосферу счастья вместе с «Хоумберри».
5: Свадьба или новоселье?
4: В «Хоумберри» все для отличного приданого
5: или идеального домашнего пространства.
4: И, внимание, сейчас выгодная летняя акция.
5: Покупайте все для кухни в магазине «Хоумберри» на Барбашова, 72.
4: И домашний текстиль в «Хоумберри» на Барбашова, 26.
5: Ваши покупки суммируются, и вы получаете скидку от 15 до 20%.
4: Все для идеального дома в магазинах «Хоумберри», Барбашова, 26.
5: И новый магазин «Хоумберри» на Барбашова, 72, строение 2, в районе Джикаева.
6: Подробности акции у продавцов-консультантов.
7: Делаете ремонт? Не переплачивайте. В стройцентре «СОМ» акция. Нашли такой же товар дешевле? Мы снизим цену еще на 5%. Все для ремонта в стройцентре «СОМ». Приезжайте уже сегодня. Московская, 3.
8: Не хватает инструментов? Фирма «Профи» вам поможет. Фирма «Профи». Прокат профессионального электроинструмента и строительного оборудования по отличным ценам. Только новые оригинальные инструменты от ведущих мировых производителей. Есть «Макита», даже «Бош». И доставим все, что хочешь. Фирма «Профи». Маркуса, 66. И Гадеева, 10А. Район магазина «Ласточка». Телефон 8-928-928-2201.
9: Откройте бизнес в самом сердце Кисловодска. «Югстройинвест» предлагает коммерческие помещения в проектах «Мане» и «Моя легенда» с беспроцентной рассрочкой. Первый взнос всего 30%. Остальное равными частями до сдачи дома. Рядом трасса на Архыз и Красную Поляну. Постоянный поток клиентов. Беспроцентная рассрочка предоставляется застройщикам. Подробности по телефону звездочка 18-00.
10: Кисловодск. Застройщик ООСЗ-21ЮСИ. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
11: Большая распродажа мягкой мебели в «Арктике». Скидки на диваны и кресла до минус 40%. Так только сейчас вы можете приобрести стильный диван «Онтарио» всего за 27 990 рублей. «Арктика». Покупайте мебель у нас и считайте выгоду. Подробности в ТК «Арктика».
12: Рекламная служба во Владикавказе. 54 14 90.

0: Спонсор проекта ООО «Озонбанк». Карта «Озонбанка». Выгодно с любой стороны.
1: 9.42 в Москве. Сейф в бригаде «У» на Европе Плюс начинается. Кто нам позвонил? Алло, привет.
2: Алло, привет.
3: Привет.
2: Привет, привет.
1: Как тебя зовут?
3: Оля.
2: Оля.
1: Оля, в каком городе ты находишься?
3: Нижневартовск.
1: Нижневартовск? Угу. Вот это да. На какой улице Нижневартовска ты находишься прямо сейчас?
3: На Индустриальной.
1: На Индустриальной. Ты там живешь или ты там работаешь?
3: Работаю, живу.
2: Ну все, сейчас все с твоей улицы, они все передают тебе привет.
1: Работаешь и живешь? Это так, ну, просто повезло, да. Что рядом работа, или ты работаешь сама на себя?
3: Нет, мы живем прямо с работой рядом.
2: О, идеально. Классно.
3: Прямо в одном здании.
1: Олечка, давай отвлечемся и поиграем в сейф. Сегодня в сейфе 3000 рублей, но можно получить еще 10 тысяч от Озонбанка дополнительно в виде бонуса. Но чтобы забрать бонус, нужно ответить правильно на вопрос с бонусом. Вот какой будет вопрос у нас с бонусом? Первый, второй или третий?
3: Второй.
1: Второй. Оля, удачи. Начали.
4: Первая цифра.
2: Итак, Олечка, сегодня, но очень много лет назад на экране появился впервые Дональд Дак. Мы все его знаем. Классный герой. А, скажи, пожалуйста, какого цвета штанишки у Дональда Дака? Синие, черные или Дональд не носит штанов?
3: Он не носит.
2: Не носит штанов. Третий вариант принято.
4: Вторая цифра.
1: Оля, вопрос с бонусом. Ответишь на него правильно. Получишь 10 тысяч рублей на карту Озонбанка гарантированно, даже если сейф не сломается. Сегодня ком в горле, обожаю этого актера. День рождения Джонни Депп отмечает. Тебе нравится Джонни Депп, Оль?
3: Ну, так, да.
1: Ну да, согласен. Неоднозначная персона такой. Но много где снимался, я лично его обожаю. И ты знаешь, Джонни Деппу повезло с чувством юмора. Он на «ты» с самоиронией. И зная то, как дословно переводится его фамилия Депп с немецкого, сам неоднократно на этот счет шутил. Как думаешь, как переводится «деп» с немецкого? Гусеница, лысый или глупец?
3: Второе.
1: Лысый. Принято.
4: Третья цифра.
2: Так, ну мы с тобой уже отметили день рождения, значит, Джонни Деппа. Угу. А сегодня еще днюха у Натали Портман.
1: Да ты что?
2: Да, хорошие какие люди сегодня родились. Вот скажи мне, пожалуйста, а где они снимались вместе? Три варианта ответа. А, в «Пиратах Карибского моря», в рекламе духов или в клипе на песню «Май Валентин» Пола Маккартни?
3: Пускай будет третья.
2: Третий вариант. В клипе на песню «Май Валентин» Пола Маккартни принято.
1: Итак, Оля из Нижневартовска подобрала такой код от сейфа. 3, 2, 3. Внимание!

0: Ну
1: что?
0: Очень интересно. Так, ну бонус напоследок оставим. Вики,
1: ну,
0: что у тебя?
1: У меня новости прекрасные. Значит, штанов нет Дональда Дака.
0: Ага.
1: Так сложилось. Вот, а Натали Портман и Джонни Депп действительно снимались в клипе на песню «Май Валентин» Пола Маккартни.
0: Оль, ну с одной... Ну давай сначала с правильным ответом. Оказывается, Депп с немецкого... Это глупец. Ну, это один из вариантов перевода, там еще есть более обидные. Ну, с одной стороны, обидно, с другой стороны, ну, ты же и так, ну, как бы не сказать, что прям сильно любишь Джонни Деппа, да? Обидно было бы, если бы ты был любимый актер, а ну, тут да. Так, в целом. Ты нам звони еще, ладно?
1: Обязательно.
0: И хорошего тебе дня. Счастливо.
1: Пока.
0: Пока.
2: Спасибо.
0: Ну, а завтра в сейфе бригады У 7000 рублей плюс бонус от Озонбанка.
3: Спонсор проекта ООО «Озонбанк». Расплачивайтесь картой «Озонбанка» где угодно и забирайте миллионы товаров на «Озон» всего за 1 рубль. Где угодно на территории Российской Федерации в рамках разрешенных МСС согласно программе лояльности «Звездные товары». ООО «Озонбанк». Товары за рубль на «Озон» можно приобрести при списании достаточного количества звезд согласно условиям программы лояльности «Звездные товары». Подробнее на finance.ozon.ru/products в разделе «Озонкарта клиентских правил».

0: Это «Елка Бригадю» на Европе Плюс, 9.49 в Москве. Сегодня в «Солнечнике» обсуждаем других людей, которые думают, что у них что-то хорошо получается. А мы-то видим, как на самом деле. У меня есть одна знакомая.
1: Но поддерживаем.
0: Да, конечно. Есть одна знакомая, которая думает, что очень круто играет в «Уно». Да. А на самом деле со стороны страшное зрелище. Более того,
1: нормальная игра в Уно.
0: Обвиняет главное правило игры. Казалось бы.
1: Так, давай так. Я люблю Уно и нормально в него играю.
0: Подожди, а с чего ты взяла, что я при тебе?
1: Да я знаю, сразу было понятно по взглядам твоим и Лехиным. Но правило, а теперь поменяйте с соседами картами. Почему я должна с соседом меняться картами?
0: Потому что правило.
1: Я выстраивала стратегию много минут.
0: Да.
1: Так что да, я обвиняю правила Уна, они неправильные.
0: Ну вот, все же слышали. Собственно, то, о чем я говорил. Ребят, пришлите свои варианты. Кто

0: АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее.
1: Акция действует до 30 июня 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «РН Лояльность». 0+.
2: Уже в кино.
3: Музыка и танцы, они всех объединяют.
2: От продюсера фильма «Богемская рапсодия».
3: Это универсальный язык.
2: Джафар Джексон в главном кинособытии года. «Майкл». Уже в кино. Категория 18+.
4: Первое правило Хавейл F7. Комфорт в салоне. Двухзонный климат-контроль для жаркого лета. И зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет. 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный Хавейл F7 от 2 миллионов 999 тысяч рублей.
5: 14,6-дюймовый мультимедиа доступна для комплектации премиум техноплюс. Указана максимальная рекомендованная цена перепродажи автомобиля Хавейл F7 2026 модельного года не является. Ответ действует с 5 мая 2026 года. Подробности у официального дилера Хавейл сети на сайте хавейл.ру. 13+.
6: Когда совсем не тянет оплачивать связь деньгами, начинаешь тянуть время, резину и даже кота за хвост. Может, тогда связь за спасибо? Да пожалуйста! Оплачивайте до 99% стоимости тарифа Сбермобайла бонусами спасибо. ООО «Сбербанк Телеком» УГРН 116-77-46-30-54-30, город Москва. Остаток стоимости тарифа оплачивается рублями. Предложение для участников программы «Сберспасибо» оказывает АО «ЦПЛ» при авторизации по СберАйди. Подробнее sbermobile.ru.
7: Скачивай мобильное приложение Европы Плюс.
8: Слушай 9 музыкальных потоков самых разных стилей и любимые подкасты.
7: Открывай для себя новинки и узнавай, какой трек звучит в эфире.
8: Больше хитов, больше музыки в твоем смартфоне.
7: Никаких ограничений и полностью бесплатно. 12+.

0: 3, check. Саундчек.
1: Бригаде У.
2: 9:57 в Москве. Сегодня в саундчеке собрались самые добропорядочные люди, которые не могут сказать в лицо другому человеку, что у него что-то не получается, чтобы не обидеть.
3: Угу.
2: А вот нам рассказать можете. Вот, пожалуйста, послушаем.
3: Давай.
4: Всем доброе утро. А у меня одногруппник был, который думал, что он хорошо поет, но он так ужасно пел, ни в одну ноту не попадал. Вот, и при этом он все равно продолжал петь. Это была боль для ушей.
2: Ну, такое бывает. Для этого создавались караоке. Я вот относительно недавно, когда был, и там была девочка, которая...
3: Так, все.
2: Ну, да. Это было относительно недавно.
3: Хорошо, что ты мне не говорил, интересно.
2: Да, и девочка, которая тоже думала, что она очень круто поет. Так, все, ты со мной, Вэл, будем петь эти песни. Мне приходилось выбирать рэп, где было поменьше слов у нее. Потому что мы были
3: караоке не одни. А ты нашел такой вариант?
2: Да. Ну, и финальный на сегодня.
5: Доброе утро, Европа Плюс. А мы тем, кому за 30, старой гвардии, собираемся играть в волейбол. И некоторые наши корифаны в жизни никогда не играли в этот вид спорта, но почему-то они считают, что они прям профессионалы. Но со стороны это смотрится так нелепо, особенно если уже кто-то поднабрал за соточку. Ну что, ничего не скажешь же, пусть играют в свое удовольствие.
2: Ну, после соточки в свое удовольствие сложновато тоже, но пусть.

0: Beyoncé, Don't You Worry Child.
1: Ну что, любимая песня?
0: Это моя любимая песня. Да, да, да, Тимур, да, да, представляешь?
1: Да, да, Белла обожает, да, эту песню.
0: Обожаю.
1: Ты посмотри, у него, он весь мурашка.
0: Да.
1: Да, кстати, реально, он весь мурашка.
0: Это правда. Обожаю холод и Swedish House Mafia. Вот. Но мы будем дослушивать до конца песню. Она мне очень нравится.
1: Она классная.
0: Давай, давай, давай.
1: Давай.
0: Сейчас, сейчас, сейчас.
1: Мы побежали записывать личку.
0: Встретимся завтра. Меня зовут Вэл.
1: Меня зовут Вики.
0: Бригаду Европа Плюс. Счастливо.
1: Пока.

0: 9 часов 1 минута. Новости в исполнении Павла Беседина.
1: Спонсор программы АО «Суточно». Российский сервис бронирования жилья «Суточно.ру».
2: Привет, Тимур, доброе утро всем. Россиянам рекомендовали не ездить в Израиль. В ЦБ объяснили рост популярности налички. И новый вид туризма набирает обороты в нашей стране. Далее подробности. Воздержаться от поездок в Израиль советуют россиянам, об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на посольство России в Тель-Авиве. В дипмиссии отметили, что рекомендацию лучше соблюдать до прояснения ситуации, при этом сведений о россиянах, которые могли пострадать после ракетных ударов, сейчас нет. Посольство находится на связи с израильскими властями. Ситуация на Ближнем Востоке, напомню, в последние дни вновь обострилась. Рекордное за последние 30 лет количество наличных денег вывели из банков россияне. В мае объем налички в обращении увеличился на 381 миллиард рублей, что стало максимальным значением для этого месяца за все время статистики, которая ведется с 1995 года. Как сообщает ЦБ, спрос на наличные с начала года вырос больше, чем на 1 триллион рублей, что уступает лишь 2020 году. Банк России видит две основные причины увеличения интереса к наличным. Это желание иметь наличные про запас на фоне сбоев в работе интернета в разных регионах, а также адаптация бизнеса к повышению налогов с этого года. Рекордные показатели туристического потока во Вьетнам спрогнозировали в Минэкономразвитии. По итогам этого года он может превысить 1 миллион человек. Об этом сообщил директор Департамента экономического сотрудничества и специальных проектов ведомства Никита Кондратьев. В комментарии ТАСС он отметил, что за прошлый год Вьетнам посетили 700 тысяч россиян, а за первые 4 месяца этого года уже 500 000 человек. Тем временем в России растет спрос на концертный туризм. Такие данные приводит Ассоциация туроператоров. Отмечается, что в этом году такой вид отдыха превратился в самостоятельное направление туристического рынка. Все чаще россияне выбирают отдых, исходя из афиш крупных событий – концертов, фестивалев, боев или гонок «Формулы-1». Наиболее востребованные страны в этом плане – Турция, Грузия, Армения, Азербайджан, Арабские Эмираты, Сингапур и Малайзия. Спрос на такие туры в сравнении с прошлым годом вырос примерно на 15%. В завершении выпуска официальные курсы Центробанка на сегодня. Доллар сдулся, он стоит 73 рубля 26 копеек. Евро тоже похудел, за него дают 85 рублей и 28 копеек. С новостями пока все. С вами остается Тимур Бодров. В Москве 10 часов и 4 минуты. Всем хорошего дня и отличного настроения.
3: Квартиру сниму на Суточно.ру. Квартиру сниму на Суточно.ру.
4: Квартиру сниму на Суточно.ру.
5: Квартиру сниму на Суточно.ру.

0: любви к музыке, если вы точнее, эскапизму музыкальному, что спасает в трудные моменты. Бывало такое, ребята? Я вообще считаю, что музыкотерапию нужно уже прописывать врачам и в рецепте уже так писать. Значит, ежедневное прослушивание Европа Плюс минимум 30 минут в день. Вот. Ну и, собственно, хиты и суперхиты мы с вами слушаем. Привет, ребята, я Тимур Бодров, и хит-марафон продолжим в компании Вани Дмитриенко. На очереди его ртуть.
1: Владикавказ онлайн.
2: Идеальный микс развлечений для тебя.
1: Больше хитов, больше музыки, ожидаемых кинопремьер, твоих месседжей, крутых игр и подарков. Владикавказ онлайн. По будням в 13-18 часов.
2: Для слушателей с любых устройств старше 12 лет.
3: Реклама.
4: Время подарков в Арктике. При покупке телевизора по выгодной цене дарим до 25 тысяч бонусных рублей. Подарки в Арктике. Подробности в ДК «Арктика».
5: М2 Connect. Для бизнеса, как для своих. Онлайн-касса всего от 990 рублей в месяц. Работает без сим-карты. М2 Connect. Гибкие и недорогие интернет-тарифы для бизнеса любого масштаба. От стартапа до сети магазинов. М2 Connect. Сплошные плюсы. Подключайтесь. 62 22 22. Наш сайт m2connect.ru.
6: Настанет время, и появится тот, кто будет легко побеждать расстояние.

0: уверен. Время действовать. Получите высшее и среднее профессиональное образование в финансовом университете при правительстве РФ. Бюджетные места по всем направлениям. Гибкая система скидок. Звоните 8-989-749-72-67.
1: Кафе «Юг-34». Новые вкусы и новинки.
2: Меню для счастливого человека.
1: С 9 до 14 часов завтрак.
2: Воздушные сырники со сметаной, карамелью и ягодами.
1: На обед вкуснятина.
2: Пряный том ям, томаты с кизиловым соусом и хрустящая итальянская пицца.
1: А на ужин? Нежнейший стейк из семги с брокколи или паста карбонара.
2: И всегда в наличии фирменный финиковый пирог с мороженым.
1: Кафе «Юг-34». Счастье есть! Джанаева, 34.
2: Доставка 8-999-844-34-34.
1: Или через приложение «Яндекс.Еда».
3: Большая распродажа мягкой мебели в Арктике. Скидки на диваны и кресла до минус 40%. Так только сейчас. Вы можете приобрести стильный диван «Онтарио» всего за 27 990 рублей. «Арктика». Покупайте мебель у нас и считайте выгоду. Подробности в ТК «Арктика».
4: Рекламная служба во Владикавказе. 54 14 90.

0: территория Российской Федерации. Я, значит, говорю сейчас. Вот, ребята, наши соотечественники. Вокально-инструментальный ансамбль Portugal The Man. Португалия человек. Тоже человек. Правда, не уверен, что коллектив так бы и назывался Portugal The Man. Ну, допустим, допустим. Значит, Portugal The Man, Marshmallow только что на Европе Плюс. Их коллаба называется Феникс. Далее точно наши ребята, точно. Из Благовещенска группа Моя Мишель со свежим номером На сиреневой луне появится. До этого на Европе Плюс Медуза и Алан Уокер.
1: Европа Плюс Владикавказ. Для детей старше 12 лет. Европа Плюс. Прогноз погоды.
2: Во Владикавказе сегодня ожидается облачная с прояснениями погода. Возможен небольшой дождь. Температура воздуха около 24 градусов тепла. Ветер северо-восточный 1 метр в секунду.
1: Европа Плюс. Для детей старше 12 лет.
3: Реклама.
4: Это лето встречаем в пекарне «Рагунсал». Новосуабаева, 46. Ароматная лыжа, сытный чанах, вкуснейшее жаркое из говядины, осетинские пироги и наш уже легендарный фычин. Доставка 97-29-39.
5: Чтобы летать, не обязательно иметь крылья. Оторвитесь от повседневности и летите на своем новом джет-тур. Только до конца июня этого года сохраняем выгоды до 600 тысяч рублей на автомобиле джет-тур в салоне официального дилера «Автоюг Пятигорск». Пештоугорское шоссе, 17. Подробности по телефону 411-124. Указанная выгода действительна при покупке джет-тур комплектации «Дэшн» по программе «Трейдинг» и при покупке в кредит. Кредит предоставляет ПАО «Совкомбанк». Изучите все условия кредита в разделе «Кредитная программа» на сайте совкомбанк.ру. Реклама не является публичной офертой. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: CyberX на Барбашова 72 становится еще лучше. Теперь еще и новая Solar Room для истинных геймеров. Все для уверенной победы. Мощный компьютер. Видеокарта 5070 Ti. Профессиональный геймерский монитор BenQ Zowie 600 Hz. И уникальная беспроводная игровая мышь Logitech G Pro Super Strike. А для комфорта гостей новый кофейный аппарат. Играй на топовом железе, заряжайся адреналином и подкрепляйся ароматным зерновым кофе. Компьютерный клуб CyberX ждет тебя. Барбашова 72, за заправкой Троя. Бронируй по телефону 8-988-879-90-12.
7: 3С. Металлопрокат. А теперь и лес покупают здесь. Металлопрокат. Доска обрезная по очень низким ценам. Все виды обработки металла. Доставка. 3С. Наш новый адрес. Черноморская, 16. Телефон 76-18-14.
8: Рено, Пежо и Ситроен. Запчасти ищешь? Нет проблем. Магазин Пежо предлагает запчасти к французским автомобилям Рено, Пежо, Ситроен, а также техническое обслуживание. Перестонская 2А. Телефон
9: 29-33-66.
10: Осетия. Место, где отдых вкусный.
11: Первый супермаркет республики Стейтон предлагает жителям и гостям города широкий ассортимент кавказской и европейской кухни и кондитерских изделий. У нас все готовится из свежих и натуральных продуктов. Стейтон. Вкусно, как дома.
12: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8-800-222-0770.
13: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
14: Рекламная служба во Владикавказе. 54-14-90.

0: полчаса слушаем Baby Doll. Baby Doll от Доминика Файка. Подтянутся Айс, Гергерт и Зиверт.
1: Это будто бы банк, но я не коплю.
2: Моя дама бьет ту.
0: Споет нам Алекс Уоррен. Короче, ребята, полчаса хиты и никакой болтовни на Европе Плюс.
3: Антон Камолов, Артур и Саша.
4: В каждом есть Rush.
5: Включи свой.
6: И, Артур, тебе тоже вопрос. Так. Артур, ты когда-нибудь врал Антону, например, о его внешности? Что тебе нравятся его усы, а тебе, например, не нравятся?
7: Да, да, да.
6: Мне кажется, Артур...
7: Неожиданный ответ, как-то.
3: По будням с 7 до 9 вечера.
8: На Европе Плюс. Реклама.
9: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном.

0: Премьера сериала «История его служанки». Смотрите на Иви прямо сейчас.
1: Реклама 18+.
2: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте.
3: Присоединяйся к 2,5 миллионам друзей.

0: Plus. Радио номер один в России.
1: А в столице 11 часов.
2: Больше хитов, больше музыки.
3: Европа Плюс Владикавказ. Для детей старше 12 лет.
4: Новости на Европе Плюс. Владикавказ. С вами Кристина Кораева. Здравствуйте. Почти 20 тысяч туристов приняла Северная Осетия в майские праздники. Доля нового общественного транспорта в республике достигнет 85%, а наши спортсмены завоевали 8 наград на первенстве России по тяжелой атлетике. Все подробности через несколько секунд.
5: Спонсор программы «Строймаркет Марио».
4: Почти 20 тысяч туристов посетили Северную Осетию в майские праздники. Об этом сообщает Сергей Миняйло со ссылкой на одного из операторов связи. По словам главы региона, чаще всего гости выбирали Дегорское ущелье, Кармадон, Даргавс, Мамисон и Владикавказ. Большинство туристов приехали из Москвы, Санкт-Петербурга, Ставропольского края и Кабардино-Балкарии. Отмечу, туристический поток в республике развивается благодаря нацпроекту «Туризм и гостеприимство». Более 7,5 миллиарда рублей направят на подготовку энергообъектов правобережного района республики к осенне-зимнему периоду. Как сообщает пресс-служба филиала Россети «Северный Кавказ» «Севкавказэнерго», это повысит надежность электроснабжения для 15 тысяч жителей. Работы ведутся в распределительных сетях в 7 селах района и в Беслане. Специалисты отремонтируют 24 трансформаторные подстанции, заменят около 10 километров линий электропередачи, включая 9 опор, 57 изоляторов и около 2 километров ветхого провода. Доля нового общественного транспорта в Северной Осетии к 2030 году достигнет 85%. Как сообщает пресс-служба правительства республики, в текущем году регион получит на эти цели более 80 миллионов рублей федеральной субсидии. Планируется приобрести 46 новых автобусов. Уже в следующем году ожидается поступление 97 миллионов рублей. Добавлю, в настоящее время в Северной Осетии функционирует свыше 170 муниципальных и межмуниципальных автобусных маршрутов. На них задействовано около 900 единиц транспорта. 8 наград завоевали осетинские юниоры на первенстве России по тяжелой атлетике. Соревнования прошли в Ноябрьске. Победителями стали Анастасия Черемных, Мария Козырева, Георгий Марзоев и Сармат Теблоев. Серебряные медали выиграли Мадина Келихсаева и Дана Теблоева. Бронзы на счету Дзамбулата Шанаева и Заурбека Козырева. И в конце выпуска о курсе валют. Курс доллара на сегодня 73 рубля 26 копеек. Курс евро 85 рублей 28 копеек. Это были новости. Далее на Европе Плюс. С вами будет Тимур Бодров. Всем хорошего дня.
5: Спонсор программы «Строймаркет Марио». «Строймаркет Марио». Ремонт квартир, домов и офисов под ключ. «Строймаркет Марио». Мы подберем материал и проведем все отделочные работы. «Строймаркет Марио». Гарантия на все виды работ. «Марио». Ремонт без хлопот и забот. Тельмана 18А.
3: Европа Плюс. Для детей старше 12 лет.

0: Вот такая смесь кипучая. Смесь стадионного рока и клубной электроники. Это ПНАУ, группа из Австралии и семейный сестринский рок-ансамбль из Мексики The Warning. Их коллаба называется Tu Corazón in Your Heart. Ну и давайте, ребята, далее максимально разнообразно продолжим на Европе Плюс. Значит, скоро вдохновленные румынскими мотивами Дэвид Гетта One Republic, их версия Numa Numa A, а еще большой хит сезона Шаде от By India, Хчо и Мота.
1: Реклама. Создавайте дома атмосферу счастья вместе с Хоумберри.
2: Свадьба или новоселье?
1: В Хоумберри все для отличного приданого
2: или идеального домашнего пространства.
1: И, внимание, сейчас выгодная летняя акция.
2: Покупайте все для кухни в магазине Хоумберри на Барбашова 72.
1: И домашний текстиль в Хоумберри на Барбашова 26.
2: Ваши покупки суммируются, и вы получаете скидку от 15 до 20%.
1: Все для идеального дома в магазинах Хоумберри. Барбашова 26.
2: И новый магазин Хоумберри на Барбашова 72, строение 2, в районе Джикаева.
1: Подробности акции у продавцов-консультантов.
3: Новый магазин бытовой техники и климатического оборудования «Техносфера» на Международной 5А. В честь открытия дарит скидку на кондиционеры до 30%. Только до 15 июня. Звоните 989-035-0201.
4: М2 Connect. Для бизнеса, как для своих. Онлайн-касса всего от 990 рублей в месяц. Работает без сим-карты. М2 Connect. Гибкие и недорогие интернет-тарифы для бизнеса любого масштаба. От стартапа до сети магазинов. М2 Connect. Сплошные плюсы. Подключайтесь. 62-22-22. Наш сайт m2connect.ru.
5: Кафе «Юг-34». Новые вкусы и новинки.
6: Меню для счастливого человека.
5: С 9 до 14 часов завтрак.
6: Воздушные сырники со сметаной, карамелью и ягодами.
5: На обед вкуснятина.
6: Пряный том-ям, томаты с кизиловым соусом и хрустящая итальянская пицца.
5: А на ужин? Нежнейший стейк из семги с брокколи или паста карбонара.
6: И всегда в наличии фирменный финиковый пирог с мороженым.
5: Кафе «Юг-34». Счастье есть. Джанаева, 34.
6: Доставка 8-999-844-34-34.
5: Или через приложение «Яндекс.Еда».
7: Рекламная служба во Владикавказе. 54-14-90.

0: Ну что, ребята, какая у вас любимая песня для танцев у Шаде? Мой безоговорочный лидер — это песня «Скуф Оператор». Скуф Оператор. Вот, поклонники Шаде также, Баинди, Хчо и Мод, только что на Европе Плюс. Их песня — лидер всевозможных чартов. И на прошлой неделе трек стартовал в нашем Еврохит ТОП 40. Поздравляю, ребят. Предлагаю поднажать вам до первого места. Голосовать за песню Шаде можно, нужно, европаплюс.ру.
1: Владикавказ онлайн.
2: Идеальный микс развлечений для тебя.
1: Больше хитов, больше музыки, ожидаемых кинопремьер, твоих месседжей, крутых игр и подарков. Владикавказ онлайн. По будням в 13-18 часов.
2: Для слушателей с любых устройств старше 12 лет.
3: Реклама.
4: Пекарня «Рагон Салх» на Васуабаева 46 спешит обрадовать любимых клиентов и сообщает, что наш легендарный фэтчин вновь по 150 рублей. Телефон доставки 97-29-39. 97-29-39.
5: «Сайбер-Х» на Барбашова 72 становится еще лучше. Теперь еще и новая Solar Room для истинных геймеров. Все для уверенной победы. Мощный компьютер. Видеокарта 5070 Ti. Профессиональный геймерский монитор BenQ Zowie 600 Гц. И уникальная беспроводная игровая мышь Logitech G Pro Super Strike. А для комфорта гостей новый кофейный аппарат. Играй на топовом железе, заряжайся адреналином и подкрепляйся ароматным зерновым кофе. Компьютерный клуб CyberX ждет тебя. Барбашова 72, за заправкой Троя. Бронируй по телефону 8-988-879-90-12. Слышишь этот ритм? Так звучат новые лимонады Асса. Яркие, сочные вкусы. Бодрящие, как утро в наших горах. Энергичные, как наши танцы. Асса! Восклицают джигиты. А девушки излучают красоту. Ищите в магазинах города баночки с танцорами на этикетках. Асса!
6: Не хватает инструментов? Фирма «Профи» вам поможет. Фирма «Профи». Прокат профессионального электроинструмента и строительного оборудования по отличным ценам. Только новые оригинальные инструменты от ведущих мировых производителей. Есть «Макита», даже «Бош». И доставим все, что хочешь. Фирма «Профи». Маркуса 66 и Гадеева 10А. Район магазина «Ласточка». Телефон 8-928-928-2201.
7: Рекламная служба во Владикавказе 54 14 90.

0: Бодров молчит. В предстоящие полчаса на Европе Плюс молчать не будут они. D.O.D. и Sony Federa. И трек Think About Us. Споют 21 Pilots. Споет вам и Мона.
1: Я тебя в сердце сберегу, на берегу.
0: А еще Риана, Зейн, Медуза, Will I Am с вами в эти полчаса хитов на Европе Плюс.
2: Здесь Will.
3: Здесь Вики.
2: И это трек про наш подкаст.
3: Он информирует.

0: в личке.
1: Все ссылки на europaplus.ru.
0: Реклама.
2: Европа Плюс представляет 2 августа. Ваня Дмитриенко. Лужники. Самый молодой артист, который собирает самую большую концертную площадку страны. Вас ждет новая программа. Шоу с командой музыкантов, мощной энергетикой и яркой сценографией. То, о чем зрители будут долго говорить в соцсетях. Генеральный билетный партнер Яндекс.Афиша. Категория 6+.
3: В школе большие перемены. Указки лазерные, журнал и дневник электронные. Даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России. 0+.
4: Уже в кино.
5: Музыка и танцы, они всех объединяют.
6: От продюсера фильма «Богемская».

0: Москва, Зиверт, Джонни, Оуджи Будда, Комната культуры, Лолита и другие артисты. Музыка, любимые блогеры, летнее настроение и развлечения для всей семьи. Выбирай свой город, собирай друзей и проведи это лето вместе с ВК-фест. Билеты на vkfest.ru. ООО «Шоу Гоу Гоу», город Санкт-Петербург, Украина, 116-784-739-2130+.
1: Заходи на europaplus.ru и слушай лучшие мировые хиты. 9 музыкальных потоков разных стилей.
2: Полностью бесплатно и без ограничений. 12+.

0: Talk история про язык тела, body talk. Вот. А наш самый любимый body talk, как известно, это танец. Ну да, танец – вертикальное сообщение о горизонтальных желаниях. А идеальный саундтрек для танцев – это, конечно же, Top Club Chart. Top Club Chart помогает тебе без слов выразить страсть, флирт, притяжение. Значит, когда слушать главный дэнс-чарт страны? По субботам. По субботам там самые актуальные электронные хиты с 8 до 10 вечера по Москве. Но удобнее слушать хит-парад Top Club Chart в виде подкаста в любое удобное время. Он есть на многих платформах и на нашем сайте europoplus.ru.
1: Реклама.
2: Время подарков в Арктике. При покупке телевизора по выгодной цене дарим до 25 тысяч бонусных рублей. Подарки в Арктике. Подробности в ДК «Арктика».
3: Время действовать. Получите высшее и среднее профессиональное образование в финансовом университете при правительстве РФ. Бюджетные места по всем направлениям. Гибкая система скидок. Звоните 8-989-749-72-67.
4: Новый магазин бытовой техники и климатического оборудования «Техносфера» на Международной 5А. В честь открытия дарит скидку на кондиционеры до 30%. Только до 15 июня. Звоните 989-035-02-01.
5: Чтобы соседи не мешали вашему счастью, купите кровать с матрасом в Асконе. Весенняя 4, Ватаева 59.
6: Спасибо, любимый.
7: Делайте ремонт. Не переплачивайте. В стройцентре СОМ акция. Нашли такой же товар дешевле? Мы снизим цену еще на 5%. Все для ремонта в стройцентре СОМ. Приезжайте уже сегодня. Московская 3.
8: Если в машине что-то стучит, техцентр «Тойота» проблему решит. 25 тысяч видов запчастей в наличии. Диагностика, ремонт, замена масла и развал схождения. Лицензированный техцентр «Тойота». Элистонская 2А. Телефон 29-33-66.
9: В сети магазинов «Стейтон» скидка на готовую кухню 30%. В вечернее время. Наши адреса: Куйбышева 20, ЦУМ, первый этаж. И круглосуточные. Доватора 25А, Гакаева 1Б. «Стейтон». Первый. Всегда первый.
10: Кафе «Юг-34». Новые вкусы и новинки.
11: Меню для счастливого человека.
10: С 9 до 14 часов завтрак.
11: Воздушные сырники со сметаной, карамелью и ягодами.
10: На обед вкуснятина.
11: Пряный том-ям, томаты с кизиловым соусом и хрустящая итальянская пицца.
10: А на ужин? Нежнейший стейк из семги с брокколи или паста карбонара.
11: И всегда в наличии фирменный финиковый пирог с мороженым.
10: Кафе «Юг-34». 34.
11: Счастье есть.
10: Джанаева 34.
11: Доставка 8-999-844-34-34.
12: Рекламная служба во Владикавказе. 54-14-90.
13: Je te cherche dans la foule. Tous ces blaireaux qui me saoulent. Je crois que j'ai perdu tout espoir.

0: мистер Know It All, мистер Всезнайка, Тедди Свимс. По песне своей жалуется, мол, наперед предвидит, знает дурной сценарий своих любовных приключений. Ну, вообще, я думаю, что в некоторых ситуациях, и конкретно в этой тоже, лучше меньше думать. Не загадывать, жить здесь и сейчас, как говорится, получать удовольствие здесь и сейчас. И что удивительно, и что самое главное, мы этим и занимаемся на Европе Плюс. Мы Европа Плюс, я Тимур Бодров, ребята, и вы к нам присоединяйтесь, когда угодно, когда хотите, в режиме 24/7. И далее в нашей компании наслаждается летом The Weeknd.
1: Владикавказ онлайн.
2: Идеальный микс развлечений для тебя.
1: Больше хитов, больше музыки, ожидаемых кинопремьер, твоих месседжей, крутых игр и подарков. Владикавказ онлайн. По будням в 13-18 часов.
2: Для слушателей с любых устройств старше 12 лет.
3: Реклама.
4: Это лето встречаем в пекарне «Рагунсал». Новосуабаева, 46. Ароматная лыжа, сытный чанах, вкуснейшее жаркое из говядины, осетинские пироги и наш уже легендарный фучин. Доставка 97-29-39.
5: Чтобы летать, не обязательно иметь крылья. Оторвитесь от повседневности и летите на своем новом Jetour. Только до конца июня этого года сохраняем выгоды до 600 тысяч рублей на автомобиле Jetour в салоне официального дилера «Автоюг Пятигорск». Пештоугорское шоссе, 17. Подробности по телефону 411-124. Указанная выгода действительна при покупке Jetour комплектации Edition по программе Trade-in и при покупке в кредит. Кредит предоставляет ПАО «Совкомбанк». Изучите все условия кредита в разделе «Кредитная программа» на сайте совкомбанк.ру. Реклама не является публичной офертой. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: CyberX на Барбашова 72 становится еще лучше. Теперь еще и новая Solar Room для истинных геймеров. Все для уверенной победы. Мощный компьютер. Видеокарта 5070 Ti. Профессиональный геймерский монитор BenQ Zowie 600 Hz. И уникальная беспроводная игровая мышь Logitech G Pro Super Strike. А для комфорта гостей новый кофейный аппарат. Играй на топовом железе, заряжайся адреналином и подкрепляйся ароматным зерновым кофе. Компьютерный клуб CyberX ждет тебя. Барбашова, 72, за заправкой Троя. Бронируй по телефону 8-988-879-90-12.
7: Беспокоитесь за свою карму?
8: Никакого стука по батареям и головам подрядчиков. Квартира с готовым ремонтом в квартале на курорте «Моя легенда».
9: Спешите, предложение действует до 31.05.2026. Подробности по телефону звездочка 1820.
10: Предложение носит ознакомительный характер, не является публичной офертой и может быть ограничено в количестве. Акция «Квартира с ремонтом» действует при заключении договора, долевого участия и на ремонтно-отделочной работы застройщик ООС из 21 Юкстринвест Угроватил 12-651-07-8381. Проектные декларации размещены на сайте наш.дом.рф.
11: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем, легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8-800-222-07-70.
12: Рекламная служба во Владикавказе 54 14 90.

0: куда ждаться. Вы там, ребята, чего сегодня ждете? Сообщение долгожданного от краша, от крашихи вашей. Или, может, по работе там какое-нибудь подтверждение по проекту. Или все-таки вместе мы ждем больших выходных. Да, большие праздничные выходные на носу. Да, так вот наша жизнь вся в ожидании проходит, конечно. Но мы ждем и дождемся. Мы вот конкретно на Европе Плюс в ближайшие минуты ждем появления Сабрины Карпентер. Скоро ее эспрессо.
1: Реклама.
2: Жак Т9. Пикап номер один. Полный привод. Восьмиступенчатый автомат. 224 лошадиные силы. От 3 619 000 рублей. Жак Т9. Победитель премии «Внедорожник года 2025». Цена указана с учетом выгоды программе специального предложения. Подробности у дилеров и на jackcar.ru.
3: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите «Мир Суприм» в вашем банке.
4: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе и правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
5: Дерек включает «Хочу».
6: Хочу утреннюю чашку клубники.
5: Хочу съесть сэндвич на балконе.
7: Хочу чипсика.
8: Но полезных.
9: У каждого свое «хочу». Я Дмитрий Медведев, директор по маркетингу «Перекрестку», уверен, что в нашем супермаркете каждый найдет ответ на свое «хочу». Все самое вкусное и необычное уже на полках. Пробуй и заряжайся энергией лета, открытий и пользы. «Перекресток» с доставкой. Включай «хочу».
4: А утром готов «Перекресток». ОГРН 127-0304-93. Москва, улица Средняя Третьяковская, дом 28, строение 4.
10: Когда совсем не тянет оплачивать связь деньгами, начинаешь тянуть время, резину и даже кота за хвост. Может, тогда связь за спасибо? Да пожалуйста! Оплачивайте до 99% стоимости тарифа Сбермобайла бонусами спасибо.
11: ООО «Сбербанк Телеком» ОГРН 116-77-46-30-54-30, город Москва. Остаток стоимости тарифа оплачивается рублями. Предложение для участников программы «Сберспасибо» оказывает АО «ЦПЛ» при авторизации по «Сбер-ID». Подробнее «Сбермобайл.ру».
12: Джетур Т1. Кроссовер повышенной проходимости для путешествий. Интеллектуальная система полного привода и мощный двигатель. Современные технологии безопасности и комфорта. Выбирайте свой Джетур Т1. Цена 3 520 000 рублей. Джетур Т1. Безгранично близко.

0: 15 минут. О, умный ритейл. ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточните в мобильном приложении «Самокат». 6+.
1: Взломать сейф бригаде У непросто. Но с Озонбанком просто получить выгоду. 10 тысяч рублей на карту. Подробности на europaplus.ru. 18+. А чтобы получить еще больше выгоды, расплачивайтесь картой Озонбанка где угодно и забирайте миллионы товаров на Озон всего за 1 рубль.
2: Где угодно на территории Российской Федерации и в рамках разрешенных МСС согласно программе лояльности «Звездные товары». О, Озонбанк. Товары за рубль на Озон можно приобрести при списании достаточного количества звезд согласно условиям программы лояльности «Звездные товары». Подробнее на finance.ozon.ru/products в разделе «Озон карта клиентских правил».
3: Европа Плюс. Лучшие мировые фильмы.

0: If I Lose Myself. История о диких танцах и свободе. Это One Republic и Ryan Tedder. Так, ребята, мы летим в час новый, а там еще больше хитов, еще больше музыки.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: В Абузе Кавказе, час дня. Всем привет.
3: Европа Плюс. Европа Плюс Владикавказ. Для детей старше 12 лет.
2: Новости на Европе Плюс. Владикавказ. С вами Кристина Кораева. Здравствуйте. Почти 20 тысяч туристов приняла Северная Осетия в майские праздники. Доля нового общественного транспорта в республике достигнет 85%, а наши спортсмены завоевали 8 наград на первенстве России по тяжелой атлетике. Все подробности через несколько секунд.
4: Спонсор программы «Строймаркет Марио».
2: Почти 20 тысяч туристов посетили Северную Осетию в майские праздники. Об этом сообщает Сергей Миняйло со ссылкой на одного из операторов связи. По словам главы региона, чаще всего гости выбирали Дегорское ущелье, Кармадон, Даргавс, Мамисон и Владикавказ. Большинство туристов приехали из Москвы, Санкт-Петербурга, Ставропольского края и Кабардино-Балкарии. Отмечу, туристический поток в республике развивается благодаря нацпроекту «Туризм и гостеприимство». Более 7,5 миллиарда рублей направят на подготовку энергообъектов правобережного района республики к осенне-зимнему периоду. Как сообщает пресс-служба филиала Россети «Северный Кавказ» «Севкавказэнерго», это повысит надежность электроснабжения для 15 тысяч жителей. Работы ведутся в распределительных сетях в 7 селах района и в Беслане. Специалисты отремонтируют 24 трансформаторные подстанции, заменят около 10 километров линий электропередачи, включая 9 опор, 57 изоляторов и около 2 километров ветхого провода. Доля нового общественного транспорта в Северной Осетии к 2030 году достигнет 85%. Как сообщает пресс-служба правительства республики, в текущем году регион получит на эти цели более 80 миллионов рублей федеральной субсидии. Планируется приобрести 46 новых автобусов. Уже в следующем году ожидается поступление 97 миллионов рублей. Добавлю, в настоящее время в Северной Осетии функционирует свыше 170 муниципальных и межмуниципальных автобусных маршрутов. На них задействовано около 900 единиц транспорта. 8 наград завоевали осетинские юниоры на первенстве России по тяжелой атлетике. Соревнования прошли в Ноябрьске. Победителями стали Анастасия Черемных, Мария Козырева, Георгий Марзоев и Сармат Теблоев. Серебряные медали выиграли Мадина Келихсаева и Дана Теблоева. Бронза на счету Дзамбулата Шанаева и Заурбека Козырева. И в конце выпуска о курсе валют. Курс доллара на сегодня 73 рубля 26 копеек. Курс евро 85 рублей 28 копеек. Это были новости. Далее на Европе Плюс, Владикавказ Онлайн и Регина Кумаритова.
4: Спонсор программы «Строймаркет Марио». «Строймаркет Марио». Ремонт квартир, домов и офисов под ключ. «Строймаркет Марио». Мы подберем материал и проведем все отделочные работы. «Строймаркет Марио». Гарантия на все виды работ. «Марио». Ремонт без хлопот и забот. Тельмана 18А. Владикавказ онлайн. Европа
2: Плюс. Всем отличного дня, хорошего настроения и удачи к нам дозвониться. Если вдруг есть такое желание, в этом часе принимаются ваши звонки на номер 540-777. Также принимаются текстовые послания, приветы и поздравления, которые я с удовольствием озвучу. Направляйте их в группу ВКонтакте «Европа Плюс Владикавказ» в комментарии к самой верхней записи. Или на номер наших мессенджеров 8-928-495-0102. Непременно будут гороскоп от «Европа Плюс» на сегодня, прогноз погоды, а через пару минут мод. Намек на нас. Чуть позже к нам присоединится Адам Жюрек. Мы открываем час тоже хитово вместе с группой BTS «Swim».
3: Владикавказ онлайн на Европе Плюс.

0: крепче, прижимай поближе, без остатка растворится.
1: Владикавказ.
2: Напомню в начале часа, что нас можно слушать в режиме онлайн 24/7 на сайте europaplus.ru, а также ВКонтакте и в Одноклассниках в приложении Европа Плюс Онлайн. Начинаю разбирать ваши первые сообщения. Напомню, что поступать они могут на... присылайте их на номер наших мессенджеров 8-928-495-0102 и в группу ВКонтакте Европа Плюс Владикавказ. Оставляйте в комментариях к верхней записи. От Марины привет Тебиевой Марии. С прошедшим ее днем рождения, крепкого здоровья, счастья в личной жизни и больших успехов в делах. Присоединяемся к пожеланиям и, по традиции, конечно, поздравляем всех именинников и именинниц сегодняшнего дня, 9 июня. Еще парочка сообщений от Василия. Привет Карине и Агунде. Пожелание приятного отдыха. И еще от Лены. Давайте озвучим Руслану и Артему классного отдыха. Большой им привет. Все, принимается. Потихонечку в этом часе буду читать вновь поступающие ваши сообщения. Также можно позвонить на Помню высказаться лично. Наш телефон 540-777. Ну а слушать в ближайшие минуты будем Russian Raw Alejandro и Whiskey Pongo.
1: Владикавказ онлайн.

0: Брак 16, Page Exist на Европе Плюс. На часах 13:21. Будем продвигаться уже к гороскопу от Европы Плюс. Скоро будем читать, узнаем, например, что завтра откроет дорогу к новым целям скорпионам. Полный гороскоп не пропустите. Еще до того услышим Феликс Йен, Жасмин Томпсон, Ain't Nobody.
1: Реклама.
2: Время подарков в Арктике. При покупке телевизора по выгодной цене дарим до 25 тысяч бонусных рублей. Подарки в Арктике. Подробности в ДК «Арктика».
3: «Магнит» предлагает скидки на любимые товары. С 10 по 16 июня. Масло сливочное «Вкуснотеево». Традиционное. 82,5% жирности. 340 граммов. 399 рублей 99 копеек. «Магнит». Цена что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточняйте на кассе и на magnit.ru.
4: Чтобы соседи не мешали вашему счастью, купите кровать с матрасом в «Асконе». Весенняя 4, Ватаева 59.
5: Спасибо, любимый.
6: Создавайте дома атмосферу счастья вместе с «Хоумберри».
7: Свадьба или новоселье?
6: В «Хоумберри» все для отличного приданого
7: или идеального домашнего пространства.
6: И, внимание, сейчас выгодная летняя акция.
7: Покупайте все для кухни в магазине «Хоумберри» на Барбашова, 72.
6: И домашний текстиль в «Хоумберри» на Барбашова, 26.
7: Ваши покупки суммируются, и вы получаете скидку от 15 до 20%.
6: Все для идеального дома в магазинах «Хоумберри». Барбашова, 26.
7: И новый магазин «Хоумберри» на Барбашова, 72, строение 2, в районе Джикаева.
6: Подробности акции у продавцов-консультантов.
8: Делайте ремонт.
9: Не переплачивайте.
8: В стройцентре «СОМ» акция.
9: Нашли такой же товар дешевле?
8: Мы снизим цену еще на 5%. Все для ремонта в стройцентре «СОМ». Приезжайте уже сегодня. Московская, 3.
10: М2 Connect. Для бизнеса, как для своих. Онлайн-касса всего от 990 рублей в месяц. Работает без сим-карты. М2 Connect. Гибкие и недорогие интернет-тарифы для бизнеса любого масштаба. От стартапа до сети магазинов. М2 Connect. Сплошные плюсы. Подключайтесь. 62 22 22. Наш сайт m2connect.ru.
11: Муж всегда себя считал здоровяком и к врачам ни ногой. Но в этом году мы все же отправили его на комплексное обследование организма, чекап в семейной медицине. Возраст он свое требует, здоровье надо проверять хотя бы раз в год. За пару часов анализы, консультации, осмотры. Нашли мелкие нюансы, дали простые советы. И знаете, как спокойно стало? Организм в порядке, можно жить и радоваться. Доверяем здоровье семейной медицине. Телефон 770303.
12: Рекламная служба во Владикавказе. 54-14-90.
13: Европа Плюс.
12: Владикавказ онлайн.

0: Гороскоп.
1: Итак, овны, если вам сегодня станет скучно, то просто вспомните про дела, которые вас ожидают. Тельцы, не стоит говорить о том, что еще не произошло. Близнецы, ваше здравомыслие поможет избежать напрасных трат и необдуманных действий. Раки, кажется, многие окружающие еще не знакомы с вашим настоящим характером, стоит им показать. Львы, стоит пойти навстречу к примирению, если чувствуете за собой вину. Девы, не замыкайтесь в себе, ведь многим действительно интересны ваши проблемы. Весы, ожидаются интересные встречи, от которых вы получите массу пользы. Скорпионы, приятные перемены на работе откроют вам дорогу к новым целям. Стрельцы, придется потрудиться, но ваши старания точно не будут напрасными. Козероги, не бойтесь сегодня делать крупные и эмоциональные покупки. Водолеи, карьерная лестница сегодня станет чуть легче для ее покорения. Ну и, наконец, рыбы. Постарайтесь все-таки сглаживать углы в общении, даже если они не так остры.
0: Гороскоп. Пропустил в эфире? Ищи на сайте Европа+.

0: Уже ли Сольто, Джамайкан, только что на Европе Плюс. 13:36 на часах. Самое время еще раз напомнить наши координаты. Нам нужно позвонить 543-7 или оставить сообщение с приветом или поздравлением на номер наших мессенджеров 8-928-495-0102. Также, если удобнее, можно писать в группе ВКонтакте Европа Плюс Води Кавказ. К этой минуте сообщение. Добрый день, хорошего дня вам. Хочу поздравить друга с днем рождения. Друга зовут Сацаев Давид. Пожелать ему здоровья, крепкого, удачи во всех делах. Подписались друзья Спартак и Гиви. И мы, конечно, от души к этим пожеланиям и поздравлениям присоединяемся.
1: Европа Плюс. Прогноз погоды.
0: Во Владикавказе сегодня переменная облачность. Ожидается дождь. Температура воздуха сейчас +24, ночью +13.
2: Реклама.
3: Пекарня «Рагон Салх» на Васуабаева 46 спешит обрадовать любимых клиентов и сообщает, что наш легендарный фытчин вновь по 150 рублей. Телефон доставки 97-29-39. 97-29-39.
4: 3С. Металлопрокат, а теперь и лес покупают здесь. Металлопрокат. Доска обрезная по очень низким ценам. Все виды обработки металла. Доставка. 3С. Наш новый адрес. Черноморская, 16. Телефон 76-18-14.
5: Настанет время, и появится тот, кто будет легко побеждать расстояние.

0: уверен.
1: Когда уход подобран правильно, кожа это чувствует. Запишитесь на бесплатную услугу SkinExpert в сети магазинов «Нота сердца», и мы подберем идеальные средства именно для вашей кожи. «Нота сердца» – это большой выбор косметики от популярных брендов. Это забота, которую видно.
2: Чувствуешь этот ритм? Чувствуешь энергию танца? Это новые лимонады Асса. Сочные, газированные, манящие, как наши горы. Резкие, как наши джигиты. Яркие, как наши девушки. Лимонады Асса. Ищи в магазинах города баночки с танцорами на этикетке. Асса!
3: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
4: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
5: Большая распродажа мягкой мебели в Арктике. Скидки на диваны и кресла до минус 40%. Так только сейчас. Вы можете приобрести стильный диван «Онтарио» всего за 27 990 рублей. «Арктика». Покупайте мебель у нас и считайте выгоду. Подробности в ТК «Арктика».
6: Рекламная служба во Владикавказе. 54 14 90.
7: Владикавказ онлайн.

0: Плюс.
1: Ловите еще пару сообщений от Инги. Привет, любимый Владикавказ. Европа Плюс, вы лучшие. Передайте, пожалуйста, привет Володе Касаеву. Удачи на работе, хорошего настроения. Ну а от Ирмы улетает большой привет лучшему бариста Алану. Хорошего дня. Всем хорошего дня. Мы продолжаем. Впереди еще больше хитов, еще больше музыки. Do It Hurts скоро. А прямо сейчас Алан Уолкер и Изабелла Мелкман Broken Strings.
2: Владикавказ.

0: The Second Voice, Let Me Be на Европе Плюс. Ну а финалить этот час будем вместе с Минелли и R-City, а также Maroon 5, Yearbooks, Graceland на старте нового часа, где с нами далее до 18.00. Алексей Мануилов, всем хорошего дня. Меня зовут Регина Кумаритова. Прощаюсь до завтра. Услышимся.
1: Реклама.
2: Акведы.
3: Выбраны.
4: Документы для регистрации ИП.
3: Готовы.
5: Фантастика.
6: Счет, бухгалтерия.
7: Подключены. Поехали.
8: При регистрации ИП счет и бухгалтерия бесплатно. Бизнесу быть. Точка банк. ООО банк.
9: Уже в кино.
10: Музыка и танцы, они всех объединяют.
9: От продюсера фильма «Богемская рапсодия».
10: Это универсальный язык.
9: Джафар Джексон в главном кинособытии года. «Майкл». Уже в кино. Категория 18+.
11: В школе большие перемены. Указки лазерные, журнал и дневник электронные. Даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя.

0: Мы никогда не будем вместе.
1: Не забирайте любовь. Я полюбила тебя с первого взгляда, как только я услышала твой голос.
0: Я не могу без вас.
2: Премьера сериала «История его служанки». Смотрите на Иви прямо сейчас.
3: Реклама 18+.
4: Европа Плюс.
5: Европа Плюс, Владикавказ, радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ, серия L, номер ТУ-15-00104, от 15 августа 2014 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Северная Осетия, Алания, Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: номер один в России.
1: Всем привет! В Москве 14:00.

0: Москве. Всем привет, это Европа Плюс и Алекс Мануилов. А вот они уже на подходе, они близко. Это Миша Миллер, Алекс Вилле, это Элис Мертон и группа Tokyo Hotel. Но мысленно меняем часовые пояса и перемещаемся на другой континент вместе с Tokyo Hotel. Впереди на Европе Плюс California Nights.
1: Реклама.
2: Время подарков в Арктике. При покупке телевизора по выгодной цене дарим до 25 тысяч бонусных рублей. Подарки в Арктике. Подробности в ДК «Арктика».
3: Рено, Пежо и Ситроен. Запчасти ищешь? Нет проблем. Магазин Пежо предлагает запчасти к французским автомобилям Рено, Пежо, Ситроен, а также техническое обслуживание. Перестонская 2А. Телефон
4: 29-33-66.
5: Чтобы летать, не обязательно иметь крылья. Оторвитесь от повседневности и летите на своем новом джетур. Только до конца июня этого года сохраняем выгоды до 600 тысяч рублей на автомобиле джетур в салоне официального дилера «Автоюг Пятигорск». Пештоугорское шоссе 17. Подробности по телефону 411-124. Указанная выгода действительна при покупке джетур комплектации «Дэшинг» по программе «Трейдинг» и при покупке в кредит. Кредит предоставляет ПАО «Совкомбанк». Изучите все условия кредита в разделе «Кредитная программа» на сайте совкомбанк.ру. Реклама не является публичной офертой. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Когда уход подобран правильно, кожа это чувствует. Запишитесь на бесплатную услугу SkinExpert в сети магазинов «Нота сердца», и мы подберем идеальные средства именно для вашей кожи. «Нота сердца» – это большой выбор косметики от популярных брендов. Это забота, которую видно.
7: CyberX на Барбашова 72 становится еще лучше. Теперь еще и новая Solo Room для истинных геймеров.
8: Все для уверенной победы.
7: Мощный компьютер, видеокарта 5070 Ti, профессиональный геймерский монитор BenQ Zowie 600 Гц и уникальная беспроводная игровая мышь Logitech G Pro Super Strike. А для комфорта гостей новый кофейный аппарат. Играй на топовом железе, заряжайся адреналином и подкрепляйся ароматным зерновым кофе. Компьютерный клуб CyberX ждет тебя. Барбашова 72. За заправкой Троя. Бронируй по телефону 8-988-879-90-12.
9: А что, если ваш следующий отпуск никогда не закончится? Добро пожаловать в дом у озера Мане. Красивая жизнь у озера. 5 домов, закрытая территория, низкая плотность застройки. Внутри детский сад, сквер и подземный паркинг. Отпуск – это образ жизни в Мане. Узнайте о квартирах с террасами. Звездочка 18-00. Кисловодск. Застройщик ООСЗ-21ЮСИ. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Подробности на сайте dom-mane.ru.
10: Осетия. Место, где отдых вкусный.
11: Первый супермаркет республики Стейтен предлагает жителям и гостям города широкий ассортимент кавказской и европейской кухни и кондитерских изделий. У нас все готовится из свежих и натуральных продуктов. Стейтен. Вкусно, как дома.
12: Большая распродажа мягкой мебели в Арктике. Скидки на диваны и кресла до минус 40%. Так только сейчас. Вы можете приобрести стильный диван Антарио всего за 27 990 рублей. Арктика. Покупайте мебель у нас и считайте выгоду. Подробности в ДК «Арктика».
13: Рекламная служба во Владикавказе 54 14 90.

0: Thing. Дальше больше хитов, больше музыки. Avalon Rocks впереди. Будет Хожель, Биби Рекса и Faceless тоже появятся с хитом New Religion. Восьмое место сейчас у нас в Еврохит Топ 40. И уже десятая неделя в нашем чарте. И то, что будет одиннадцатое, в этом нет сомнений.
1: Реклама.
2: Это лето встречаем в пекарне «Рагунсал». Новосуабаева, 46. Ароматная лыжа, сытный чанах, вкуснейшее жаркое из говядины, осетинские пироги и наш уже легендарный фычин. Доставка 97-29-39.
3: Настанет время, и появится тот, кто будет легко побеждать расстояние.

0: Керин. Новый магазин бытовой техники и климатического оборудования «Техносфера» на Международной 5А. В честь открытия дарит скидку на кондиционеры до 30%. Только до 15 июня. Звоните 989-035-0201.
1: «Магнит» предлагает скидки на любимые товары. С 10 по 16 июня. Масло сливочное «Вкуснотеево». Традиционное. 82,5% жирности. 340 граммов. 399 рублей 99 копеек. «Магнит». Цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточняйте на кассе и на magnit.ru.
2: 3С. Металлопрокат, а теперь и лес покупают здесь. Металлопрокат. Доска обрезная по очень низким ценам. Все виды обработки металла. Доставка. 3С. Наш новый адрес. Черноморская, 16. Телефон 76 18 14.
3: Когда ребенок простудился, я растерялась. В родительском чате подсказали семейную медицину. Позвонила, и педиатр приехал в тот же день. Мягко осмотрел малыша, назначил лечение, все объяснил, и уже через день стало легче. Очень удобно, все рекомендации подробно описаны, а если возникают вопросы, можно проконсультироваться онлайн. На контрольный осмотр мы уже сами приехали в клинику. И врачи, и оборудование, и отношения на высоте. Доверяем здоровью семейной медицине. Телефон 770303.
4: Делайте ремонт.
5: Не переплачивайте.
4: В стройцентре СОМ акция.
5: Нашли такой же товар дешевле?
4: Мы снизим цену еще на 5%. Все для ремонта в стройцентре СОМ. Приезжайте уже сегодня. Московская, 3.
6: Время действовать. Получите высшее и среднее профессиональное образование в финансовом университете при правительстве РФ. Бюджетные места по всем направлениям. Гибкая система скидок. Звоните 8-989-749-72-67.
7: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем. Легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд». Эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 07 70.
8: Рекламная служба во Владикавказе. 54 14 90.

0: России с хитом All My Life. И только они будут с нами в следующие 30 минут на Европе Плюс. Впереди классные хиты.
1: Антон Камолов, Артур и Саша.
2: В каждом есть Rush.
3: Включи свой.
4: И, Артур, тебе тоже вопрос. Так. Артур, ты когда-нибудь врал Антону, например, о его внешности? Что тебе нравятся его усы, а тебе, например, не нравятся?
5: Да, да, да.
4: Мне кажется, Артур...
5: Неожиданный ответ, Саша.
1: По будням с 7 до 9 вечера.
6: На Европе Плюс. Реклама.
7: Взломать сейф в бригаде У непросто. Но с Озонбанком просто получить выгоду. 10 тысяч рублей на карту. Подробности на europaplus.ru. 18+. А чтобы получить еще больше выгоды, расплачивайтесь картой Озонбанка где угодно и забирайте миллионы товаров на Озон всего за 1 рубль.
8: Где угодно на территории Российской Федерации и в рамках разрешенных МСС согласно программе лояльности «Звездные товары». О, Озонбанк. Товары за рубль на Озон можно приобрести при списании достаточного количества звезд согласно условиям программы лояльности «Звездные товары». Подробнее на finance.ozon.ru/products в разделе «Озон. Карта клиентских правил».
9: Почему именно фастбэк кроссовер Амода C5? Потому что он красивый и умный. У него невероятный дизайн, который приковывает взгляды. Продвинутая мультимедийная система, комфортные спортивные сиденья и непревзойденная безопасность. Почему именно сейчас? Потому что лето. Пора путешествовать и быть счастливыми. И потому что минимальная цена на Амода C5 всего 2 249 тысяч рублей. Только в июне. Амода C5. Управляй будущим.
8: Подробности у официальных дилеров и на сайте amoda.ru.
10: Когда совсем не тянет оплачивать связь деньгами, начинаешь тянуть время, резину и даже кота за хвост. Может, тогда связь за спасибо? Да пожалуйста! Оплачивайте до 99% стоимости тарифа Сбермобайла бонусами спасибо. ООО «Сбербанк Телеком» УГРН 116-77-46-30-54-30, город Москва. Остаток стоимости тарифа оплачивается рублями. Предложение для участников программы «Сберспасибо» оказывает АО «ЦПЛ» при авторизации по Сбер-ID. Подробнее sbermobile.ru.
11: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.

0: приложение для путешествий номер один. Акция действует с 16 августа по 2.6+.
1: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм» с доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите «Мир Суприм» в вашем банке.
2: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организации и правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
3: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее.
4: Акция действует до 30 июня 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков

0: Да.
1: Счет, бухгалтерия.
2: Подключены. Поехали. При регистрации ИП «Счет и бухгалтерия» бесплатно. Бизнесу быть. Точка банк. ООО «Банк. Точка».
3: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте. Музыкальные новинки и живые выступления топовых артистов. Эксклюзивные интервью и гороскоп на каждый день.

0: Plus. Радио номер один в России.
1: Давайте сверим часы. В Москве 15:00.
2: Больше хитов, больше музыки.
3: Европа Плюс Владикавказ. Для детей старше 12 лет.
4: Новости на Европе Плюс. Владикавказ. С вами Кристина Кораева. Здравствуйте. 18 тысяч квадратных метров дорожного полотна отремонтировали во Владикавказе с начала года. Из Москвы в столицу Северной Осетии запустили дополнительный авиарейс, а Суслан Токов и Ирбек Тавгазов стали призерами чемпионата мира по вольной борьбе. Все подробности через несколько секунд.
5: Спонсор программы «Строймаркет Марио».
4: 18 тысяч квадратных метров дорожного полотна отремонтировали во Владикавказе с начала года. Основные работы проведены на улицах Московская, Астана-Кисаева, Доватора и Пушкинская. Об этом сообщает мэрия города. В настоящее время ямочный ремонт ведется на Николаева в районе СК ГМИ. По словам сотрудников предприятия «Спецэкосервис», этот участок сложный из-за трамвайных путей, которые ускоряют деформацию асфальта. Дорожникам предстоит восстановить порядка 400 квадратных метров покрытия. Напомню, ранее глава республики Сергей Миняйло поручил администрации Владикавказа в срочном порядке отремонтировать ряд городских дорог, которые вызывают особое нарекание у жителей. Почти 20 тысяч туристов посетили Северную Осетию в майские праздники. Об этом сообщает Сергей Миняйло со ссылкой на одного из операторов связи. По словам главы региона, чаще всего гости выбирали Дегорское ущелье, Кармадон, Даргавс, Мамисон и Владикавказ. Большинство туристов приехали из Москвы, Санкт-Петербурга, Ставропольского края и Кабардино-Балкарии. Отмечу, туристический поток в республике развивается благодаря нацпроекту «Туризм и гостеприимство». S7 Airlines расширяет программу полетов из Москвы во Владикавказ. Как сообщает пресс-служба авиакомпании, дополнительный рейс на маршруте «Москва-Владикавказ» будет осуществляться по вторникам. Частота вылетов на этом направлении вырастет до 10 в неделю. Продолжительность полета составляет 3 часа 15 минут. Суслан Токов и Ирбек Тавгазов завоевали бронзовые медали на чемпионате мира по вольной борьбе. Об этом сообщает Минспорта Республики. Соревнования среди студентов проходят в Бразилии. Суслан Токов стал призером весовой категории до 92 килограммов, а Ирбек Тавгазов весит до 125 килограммов. Добавлю, на чемпионате выступит еще один осетинский борец Даниэль Теблоев. В этот четверг он поборется за награды в весовой категории до 60 килограммов. И в конце выпуска о курсе валют. Курс доллара на сегодня 73 рубля 26 копеек. Курс евро 85 рублей 28 копеек. Это были новости. Далее на Европе Плюс с вами будет Алексей Мануилов. Всем хорошего дня.
5: Спонсор программы «Строймаркет Марио». «Строймаркет Марио». Ремонт квартир, домов и офисов под ключ. «Строймаркет Марио». Мы подберем материал и проведем все отделочные работы. «Строймаркет Марио». Гарантия на все виды работ. «Марио». Ремонт без хлопот и забот. Тельмана 18А.
3: Европа Плюс. Для детей старше 12 лет.

0: хит, на который сразу обращаешь внимание, и потом к нему еще не раз, неоднократно возвращаешься. Да, что такое магия музыки, Тейм Импала явно знает не понаслышке. 15:20 в Москве, это Европа Плюс и Алекс Мануйлов. Всем отличного дня.
1: Владикавказ онлайн.
2: Идеальный микс развлечений для тебя.
3: Больше хитов, больше музыки, ожидаемых кинопремьер, твоих месседжей, крутых игр и подарков.
1: Владикавказ онлайн.
3: По будням в 13-18 часов.
2: Для слушателей с любых устройств старше 12 лет.
4: Реклама.
5: Время подарков в Арктике. При покупке телевизора по выгодной цене дарим до 25 тысяч бонусных рублей. Подарки в Арктике. Подробности в ТК «Арктика».
6: «Магнит» предлагает скидки на любимые товары. С 10 по 16 июня. Масло сливочное «Вкуснотеево». Традиционное. 82,5% жирности. 340 граммов. 399 рублей 99 копеек. «Магнит». Цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточняйте на кассе и на magnit.ru.
7: Создавайте дома атмосферу счастья вместе с «Хоумберри».
8: Свадьба или новоселье?
7: В «Хоумберри» все для отличного приданого
8: или идеального домашнего пространства.
7: И, внимание, сейчас выгодная летняя акция.
8: Покупайте все для кухни в магазине «Хоумберри» на Барбашова 72.
7: И домашний текстиль в Хоумберри на Барбашова 26.
8: Ваши покупки суммируются, и вы получаете скидку от 15 до 20%.
7: Все для идеального дома в магазинах Хоумберри. Барбашова 26.
8: И новый магазин Хоумберри на Барбашова 72, строение 2, в районе Джикаева.
7: Подробности акции у продавцов-консультантов.
9: CyberX на Барбашова 72 становится еще лучше. Теперь еще и новая Solar Room для истинных геймеров.
10: Все для уверенной победы.
9: Мощный компьютер. Видеокарта 5070 Ti. Профессиональный геймерский монитор BenQ Zowie 600 Гц. И уникальная беспроводная игровая мышь Logitech G Pro Super Strike. А для комфорта гостей новый кофейный аппарат. Играй на топовом железе, заряжайся адреналином и подкрепляйся ароматным зерновым кофе. Компьютерный клуб CyberX ждет тебя. Барбашова 72. За заправкой Троя. Бронируй по телефону 8-988-879-90-12.
11: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8-800-222-0770.
12: ИП «Осипян Владимир Александрович». ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
13: Рекламная служба во Владикавказе. 54-14-90.

0: wanna go home. Дождись обязательно.
1: Европа плюс Владикавказ. Для детей старше 12 лет.
2: Европа плюс. Прогноз погоды.
3: В Владикавказе облачно и с прояснениями погода. Возможен небольшой дождь. Температура воздуха около 24 градусов тепла. Ветер восточный 1 метр в секунду.
2: Европа плюс. Для детей старше 12 лет.
4: Реклама.
5: Пекарня «Рагон Сал» Ханабасуабаева 46 спешит обрадовать любимых клиентов и сообщает, что наш легендарный фэтчин вновь по 150 рублей. Телефон доставки 97-29-39. 97-29-39.
6: Жаркие летние скидки до 70% в фирменных магазинах «Аскона». Кровати, матрасы, диваны и аксессуары для комфортного сна ждут вас на Ватаева 59 и Весенний 4. Телефон 333-409. Подробности у продавцов.
7: Новый магазин бытовой техники и климатического оборудования «Техносфера» на Международной 5А в честь открытия дарит скидку на кондиционеры до 30%. Только до 15 июня. Звоните 989-035-0201.
8: М2 Connect. Для бизнеса, как для своих. Онлайн-касса всего от 990 рублей в месяц. Работает без сим-карты. М2 Connect. Гибкие и недорогие интернет-тарифы для бизнеса любого масштаба. От стартапа до сети магазинов. М2 Connect. Сплошные плюсы. Подключайтесь. 62 22 22. Наш сайт m2connect.ru.
9: Слышишь этот ритм? Так звучат новые лимонады Асса. Яркие, сочные вкусы. Бодрящие, как утро в наших горах. Энергичные, как наши танцы. Асса! Восклицают джигиты. А девушки излучают красоту. Ищите в магазинах города баночки с танцорами на этикетках. Асса!
10: Кафе «Юг-34». Новые вкусы и новинки.
11: Меню для счастливого человека.
10: С 9 до 14 часов завтрак.
11: Воздушные сырники со сметаной, карамелью и ягодами.
10: На обед вкуснятина.
11: Пряный том-ям, томаты с кизиловым соусом и хрустящая итальянская пицца.
10: А на ужин? Нежнейший стейк из семги с брокколи или паста карбонара.
11: И всегда в наличии фирменный финиковый пирог с мороженым.
10: Кафе «Юг-34». 34.
11: Счастье есть.
10: Джанаева 34.
11: Доставка 8-999-844-34-34.
10: Или через приложение Яндекс.Еда.
12: Не хватает инструментов? Фирма «Профи» вам поможет. Фирма «Профи». Прокат профессионального электроинструмента и строительного оборудования по отличным ценам. Только новые оригинальные инструменты от ведущих мировых производителей. Есть «Макита», даже «Бош». И доставим все, что хочешь. Фирма «Профи». Маркуса 66. И Гадеева 10А. Район магазина «Ласточка». Телефон 8-928-928-2201.
2: Рекламная служба во Владикавказе. 54-14-90.

0: только хиты.
1: 30 минут. Европа
2: Плюс. Да, прямо по курсу у нас отличные хиты. Впереди Wise и Wait.

0: BTS обещала тоже быть. Услышим своим. Между прочим, сейчас высокое второе место. Еврохит топ 40 на Европлюс. Возможно, в пятницу будет уже и первое.
1: Сегодня утром на Европе Плюс.
2: Что-то напоминает, но затрудняюсь.
3: Рабочий
4: гид, получается. Ну, подожди, а вот «Oops, I did it again». Не помнишь, откуда это? «Oops, I did it again».
2: Наверное, из «Пиратов Карибского моря».
4: Вообще нет.
3: Да, да, это неправильно, но подарок ты получишь. Все.
4: Это же песня Жека Воробья.
5: Это Вэл и Вики. Слушай завтра с 7 до 10 утра.
1: Реклама.
6: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите «Мир Суприм» в вашем банке. Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организации и правилах проведения акций, партнерах акций, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
7: Каждая девушка хочет слышать правду в глаза.
8: Мы никогда не будем вместе.
9: Не забирайте любовь.

0: этого взгляда. Как только я услышала твой голос.
1: Я не могу без вас.
2: Премьера сериала «История его служанки». Смотрите на Иви прямо сейчас.
3: Реклама 18+.
4: Когда совсем не тянет оплачивать связь деньгами, начинаешь тянуть время, резину и даже кота за хвост. Может, тогда связь за спасибо? Да пожалуйста! Оплачивайте до 99% стоимости тарифа Сбермобайла бонусами спасибо. ООО «Сбербанк Телеком» УГРН 116-77-46-30-54-30, город Москва. Остаток стоимости тарифа оплачивается рублями. Предложение для участников программы «Сберспасибо» оказывает АО «ЦПЛ» при авторизации по СберАйди. Подробнее sbermobile.ru.
5: Европа Плюс. Музыка, которую выбираешь ты. Слушай 9 музыкальных потоков в разных стилях и настроениях. Топ 40. Урбан, Бадди, Нью, Рок, Свежее, Лайт и Кей-Поп. Европа Плюс.ру. Больше хитов, больше музыки. 12+.

0: Плюс. Радио номер один в России.
1: Всем привет! В Москве 16 часов.

0: кстати, бывший кондитер в одном берлинском кафе, но уже в 2010 года стал выступать как диджей в ночных клубах и понял, что теперь музыку он не променяет ни на какие ковришки. Вот правильное решение когда-то принял Али Фарбен, но у нас на Европе Плюс Body Talk, тот самый трек, который мы ждем и на первом месте Еврохит Топ 40, кстати говоря, возможно, уже в эту пятницу.
1: Европа Плюс Владикавказ. Для детей старше 12 лет.
2: Реклама.
3: В сети магазинов Стейтон скидка на готовую кухню 30%. В вечернее время. Наши адреса: Куйбышева 20, ЦУМ, первый этаж, и круглосуточные: Даватора 25А, Гакаева 1Б. Стейтон. Первый. Всегда первый.
4: Чувствуешь этот ритм? Чувствуешь энергию танца? Это

0: ищи в магазинах города баночки с танцорами на этикетке.
1: Создавайте дома атмосферу счастья вместе с Homeberry.
0: Свадьба или новоселье?
1: В Homeberry все для отличного приданого
0: или идеального домашнего пространства.
1: И, внимание, сейчас выгодная летняя акция.
0: Покупайте все для кухни в магазине Homeberry на Барбашова 72.
1: И домашний текстиль в Homeberry на Барбашова 26.
0: Ваши покупки суммируются, и вы получаете скидку от 15 до 20%.
1: Все для идеального дома в магазинах Homeberry. Барбашова 26.
0: И новый магазин Homeberry на Барбашова 72, строение 2, в районе Джикаева.
1: Подробности акции у продавцов-консультантов.
2: Беспокоитесь за свою карму?
3: Никакого стука по батареям и головам подрядчиков. Квартира с готовым ремонтом в квартале на курорте «Моя легенда».
4: Спешите, предложение действует. До 31.05.2026. Подробности по телефону звездочка 1820.
5: Предложение носит ознакомительный характер, не является публичной офертой и может быть ограничено в количестве. Акция «Квартира с ремонтом» действует при заключении договора, долевого участия и на ремонтно-отделочные работы застройщик ООС из 21 Юкстринвест, Угроватов 12, 651, 07881. Проект на декларации размещены на сайте наш.дом.рф.
6: 102FM. 102FM. Рекламная служба во Владикавказе. Телефон 54-14-90. 54-14-90. Европа Плюс. Для детей старше 12 лет.

0: Алехандро и Виски на Европе Плюс, которые явно усиливают наше летнее настроение. Дальше больше хитов, больше музыки. Впереди Алан Уокер, Coldplay, хит, который, я уверен, ждут очень многие. Впереди Шаде, это Баиндия, Ахчо и Мод уже скоро.
1: Европа Плюс, Владикавказ. Для детей старше 12 лет. Европа Плюс. Прогноз погоды.
2: В Владикавказе облачная с прояснениями погода, возможен небольшой дождь. Температура воздуха около 24 градусов тепла. Ветер восточный 1 метр в секунду.
1: Европа Плюс. Для детей старше 12 лет.
3: Реклама.
4: Это лето встречаем в пекарне «Рагунсал». Новосуабаева, 46. Ароматная лыжа, сытный чанах, вкуснейшее жаркое из говядины, осетинские пироги и наш уже легендарный фычин. Доставка 97-29-39.
5: Новый магазин бытовой техники и климатического оборудования «Техносфера» на Международной 5А. В честь открытия дарит скидку на кондиционеры до 30%. Только до 15 июня. Звоните 989-035-0201.
6: Время действовать. Получите высшее и среднее профессиональное образование в финансовом университете при правительстве РФ. Бюджетные места по всем направлениям. Гибкая система скидок. Звоните 8-989-749-7267.
7: М2 Connect. Для бизнеса, как для своих. Онлайн-касса всего от 990 рублей в месяц. Работает без сим-карты. М2 Connect. Гибкие и недорогие интернет-тарифы для бизнеса любого масштаба. От стартапа до сети магазинов. М2 Connect. Сплошные плюсы. Подключайтесь. 62-22-22. Наш сайт m2connect.ru.
8: Не хватает инструментов? Фирма «Профи» вам поможет. Фирма «Профи». Прокат профессионального электроинструмента и строительного оборудования по отличным ценам. Только новые оригинальные инструменты от ведущих мировых производителей. Есть «Макита», даже «Бош». И доставим все, что хочешь. Фирма «Профи». Маркуса 66 и Гадеева 10А. Район магазина «Ласточка». Телефон 8-928-928-2201.
1: Рекламная служба во Владикавказе. 54-14-90. Get down with it, bro.

все, Эмот, Шаде на Европе Плюс, 16:51 в Москве. И до конца этого часа сначала Кендрик Ламар и Сиза, затем Брейнсторм и уж точно однозначно хит на все времена. Впереди...

0: Алиса.
1: Маруся.
2: Салют.
3: Включи Европу Плюс.
4: Окей, включаю радио Европа Плюс.
5: Реклама.
6: Акведы.
7: Выбраны.
8: Документы для регистрации ИП.
7: Готовы.
9: Фантастика.
10: Счет, бухгалтерия.
7: Подключены. Поехали. При регистрации ИП счет и бухгалтерия бесплатно. Бизнесу быть. Точка.банк. ООО «Банк. Точка».
11: В школе большие перемены. Указки лазерные, журнал и дневник электронные. Даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России. 0+.
12: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм» с доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите «Мир Суприм» в вашем банке. Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организации и правилах проведения акции, партнерах, акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
13: Уже в кино.
14: Музыка и танцы, они всех объединяют.
13: От продюсера фильма «Богемская рапсодия».
14: Это универсальный язык.
13: Джафар Джексон в главном кинособытии года. «Майкл». Уже в кино. Категория 18+.
15: Заходи на europaplus.ru и слушай лучшие мировые хиты. 9 музыкальных потоков разных стилей.
16: Полностью бесплатно и без ограничений. 12+.

Фёрст, самая беда, хит на все времена, это абсолютно точно. Ну а впереди Алекс Уоррен, Fever Dream. Сейчас номер 3 у нас в чарте. Еврохит топ 40, да, Алекс близок как никогда к вершине нашего чарта.

0: Так, в Москве 17:00.
1: Европа плюс Владикавказ. Для детей старше 12 лет.
2: Новости на Европе плюс. Владикавказ. С вами Кристина Кораева. Здравствуйте. 18 тысяч квадратных метров дорожного полотна отремонтировали во Владикавказе с начала года. Из Москвы в столицу Северной Осетии запустили дополнительный авиарейс. А Суслан Токов и Ирбек Тавгазов стали призерами чемпионата мира по вольной борьбе. Все подробности через несколько секунд.
3: Спонсор программы «Строймаркет Марио».
2: 18 тысяч квадратных метров дорожного полотна отремонтировали во Владикавказе с начала года. Основные работы проведены на улицах Московская, Астана-Кисаева, Доватора и Пушкинская. Об этом сообщает мэрия города. В настоящее время ямочный ремонт ведется на Николаево в районе СК ГМИ. По словам сотрудников предприятия «Спецэкосервис», этот участок сложный из-за трамвайных путей, которые ускоряют деформацию асфальта. Дорожникам предстоит восстановить порядка 400 квадратных метров покрытия. Напомню, ранее глава республики Сергей Миняйло поручил администрации Владикавказа в срочном порядке отремонтировать ряд городских дорог, которые вызывают особое нарекание у жителей. Почти 20 тысяч туристов посетили Северную Осетию в майские праздники. Об этом сообщает Сергей Миняйло со ссылкой на одного из операторов связи. По словам главы региона, чаще всего гости выбирали Дегорское ущелье, Кармадон, Даргавс, Мамисон и Владикавказ. Большинство туристов приехали из Москвы, Санкт-Петербурга, Ставропольского края и Кабардино-Балкарии. Отмечу, туристический поток в республике развивается благодаря нацпроекту «Туризм и гостеприимство». S7 Airlines расширяет программу полетов из Москвы во Владикавказ. Как сообщает пресс-служба авиакомпании, дополнительный рейс на маршруте «Москва-Владикавказ» будет осуществляться по вторникам. Частота вылетов на этом направлении вырастет до 10 в неделю. Продолжительность полета составляет 3 часа 15 минут. Суслан Токов и Ирбек Тавгазов завоевали бронзовые медали на чемпионате мира по вольной борьбе. Об этом сообщает Минспорта Республики. Соревнования среди студентов проходят в Бразилии. Суслан Токов стал призером весовой категории до 92 килограммов, а Ирбек Тавгазов весит до 125 килограммов. Добавлю, на чемпионате выступит еще один осетинский борец Даниэль Теблоев. В этот четверг он поборется за награды в весовой категории до 60 килограммов. И в конце выпуска о курсе валют. Курс доллара на сегодня 73 рубля 26 копеек. Курс евро 85 рублей 28 копеек. Это были новости. Далее на Европе Плюс с вами будет Алексей Мануйлов. Всем хорошего вечера.
3: Спонсор программы «Строймаркет Марио». «Строймаркет Марио». Ремонт квартир, домов и офисов под ключ. «Строймаркет Марио». Мы подберем материал и проведем все отделочные работы. «Строймаркет Марио». Гарантия на все виды работ. «Марио». Ремонт без хлопот и забот. Тельмана, 18А.
1: Европа плюс. Европа плюс. Для детей старше 12 лет.

0: The Man. Всем привет, всем, кто слушает Европу Плюс. Меня зовут Алекс Мануилов. Ну и в день, друзья, сегодня именно такой день. Сам человек, бригада У, разумеется, о друзьях, но не все так просто. Подробности и ваши лучшие истории мы вспомним уже в середине этого часа на Европе Плюс.
1: Реклама.
2: Пекарня «Рагон Сал» Ханабасуабаева 46 спешит обрадовать любимых клиентов и сообщает, что наш легендарный фэтчин вновь по 150 рублей. Телефон доставки 97-29-39. 97-29-39.
3: «Магнит» предлагает скидки на любимые товары. С 10 по 16 июня. Масло сливочное «Вкуснотеево». Традиционное. 82,5% жирности. 340 граммов. 399 рублей 99 копеек. «Магнит». Цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточняйте на кассе и на magnit.ru.
4: Настанет время, и появится тот, кто будет легко побеждать расстояние.

0: Не хватает инструментов? Фирма «Профи» вам поможет. Фирма «Профи». Прокат профессионального электроинструмента и строительного оборудования по отличным ценам. Только новые оригинальные инструменты от ведущих мировых производителей. Есть «Макита», даже «Бош». И доставим все, что хочешь. Фирма «Профи». Маркуса 66 и Гадеева 10А. Район магазина «Ласточка». Телефон 8-928-928-2201.
1: Если в машине что-то стучит, техцентр «Тойота» проблему решит. 25 тысяч видов запчастей в наличии. Диагностика, ремонт, замена масла и развал схождения. Лицензированный техцентр «Тойота». Элистонская 2А. Телефон 29-33-66.
2: Кафе «Юг-34». Новые вкусы и новинки.
3: Меню для счастливого человека.
2: С 9 до 14 часов завтрак.
3: Воздушные сырники со сметаной, карамелью и ягодами.
2: На обед вкуснятина.
3: Пряный том-ям, томаты с кизиловым соусом и хрустящая итальянская пицца.
2: А на ужин нежнейший стейк из семги с брокколи или паста карбонара.
3: И всегда в наличии фирменный финиковый пирог с мороженым.
2: Кафе «Юг-34». Счастье есть! Джанаева, 34.
3: Доставка 8-999-844-34-34.
2: Или через приложение «Яндекс.Еда».
4: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем, легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8-800-222-0770.
5: Рекламная служба во Владикавказе 54 14 90.

0: песней, но сначала вспоминаем ваши лучшие истории. Поехали.
1: Саундчек бригады У. Лучшее за сегодня.
2: Сегодня в саундчеке острая тема. Вы рассказываете о своих друзьях, близких и знакомых, что они думают, что умеют делать. Ну, вы-то думаете по-другому.
3: Давай.
2: Давайте послушаем.
4: Доброе утро, бригада У. А у меня муж думает, что он шутит хорошо. Мы когда только познакомились, я, конечно, смеялась, как могла. Вот, сейчас уже, ну, как бы открыто говорят, что мимо шутка пролетела. Но он до сих пор уверен, что он хорошо шутит.
3: Ну
2: ты, конечно, тоже, ё-моё, чего ты? Изворотливая такая, попасть тебе не может шуточка. Но зато у мужчины должна быть цель. Представляешь, цель по жизни рассмешить свою любимую. Да, да. Удачи. Дальше.
5: Доброе утро. Если к слову о готовке, то мой мужичина считает, что он прекрасно маринует шашлык и готовит его. Но, поверьте, тонны лука, какие-то апельсиновые маринады, лимонные. Шашлык в итоге получается кислючий, а еще он говорит, что он должен быть с корочкой. И это всегда просто немножко нечто сгоревшее. Но он всегда так горд, не хочется его разочаровывать. Просто говорит, что нет аппетита.
3: А мы надеемся, нет аппетита.
2: Милая, дорогой.
3: Ты знаешь, я поела сегодня перед шашлыками.
2: Не поверишь, опять просто проснулась, есть не хочу. Каждую субботу, когда мы на даче едем.
3: Ну что ж, мне мучить организм.
2: Не понимаю, в чем дело. И у самой в руках пакет доширака.
6: Доброе утро, любимая бригада У. А у меня есть приятельница. Она недавно переехала в Москву. И она всегда рассказывает, что вот я была в таком интересном месте, я была в таком интересном месте. Ну, я действительно думала, умеет человек находить интересные места. Посмотрела я, ее посты почитала в соцсетях. И эти интересные места, они не интересные, они очень странные и даже пугающие. То она в какую-то секту попадет, то в каких-то обществах, зависимых от чего-то людей. Я ей говорю, ну, понимаешь, интересные места умеешь ты находить. Она говорит, я сама интересная, а меня вот это пугает.
3: Ну, это интересно, да, пугающе, но интересно.
2: Как она заходит на собрание. Так, ну чё, ну чё, ну чё, кого верим сегодня? Ну и финальное.
7: Доброе утро, страна. Доброе утро, бригада У. Моя жена думает, что она отлично водит. Но ездить я с ней очень и очень боюсь.
3: А может быть, она специально при тебе притворяется, что она плохо водит?
2: Да, потом ты уходишь, она наматывает шар, открывает крышу кабриолета, очки по серпантину.
1: Саундчек. Отправь свой голос в бригаду У. Завтра утром с 7 до 10 на Европе+.

0: Замечательный намек на нас от Мота. Дальше больше хитов, больше музыки. Впереди на Европе Плюс Эбен, Феликс Ян, Кужели Солто. Это самый хит, где в названии уже лето. Впереди на Европе Плюс Джамайкан Бам-Бам.
1: Европа Плюс Владикавказ. Для детей старше 12 лет. Европа Плюс. Прогноз погоды.
2: Ночью во Владикавказе будет около 13 градусов тепла. Завтра ожидается облачная с прояснениями погода, небольшой дождь. Температура воздуха 23-25 градусов тепла. Ветер восточный 1 метр в секунду.
1: Европа Плюс. Для детей старше 12 лет.
3: Реклама.
4: Время подарков в Арктике. При покупке телевизора по выгодной цене дарим до 25 тысяч бонусных рублей. Подарки в Арктике. Подробности в ДК «Арктика».
5: Чтобы летать, не обязательно иметь крылья. Оторвитесь от повседневности и летите на своем новом Jetour. Только до конца июня этого года сохраняем выгоды до 600 тысяч рублей на автомобили Jetour в салоне официального дилера «Автоюг Пятигорск». Пештоугорское шоссе 17. Подробности по телефону 411-124. Указанная выгода действительна при покупке Jetour комплектации Dashing по программе Trade-in и при покупке в кредит. Кредит предоставляет ПАО «Совкомбанк». Изучите все условия кредита в разделе «Кредитная программа» на сайте совкомбанк.ру. Реклама не является публичной офертой. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: CyberX на Барбашова 72 становится еще лучше. Теперь еще и новая Solo Room для истинных геймеров. Все для уверенной победы. Мощный компьютер. Видеокарта 5070 Ti. Профессиональный геймерский монитор BenQ Zowie 600 Hz. И уникальная беспроводная игровая мышь Logitech G Pro Super Strike. А для комфорта гостей новый кофейный аппарат. Играй на топовом железе, заряжайся адреналином и подкрепляйся ароматным зерновым кофе. Компьютерный клуб CyberX ждет тебя. Барбашова 72, за заправкой Троя. Бронируй по телефону 8-988-879-90-12.
7: Создавайте дома атмосферу счастья вместе с Хоумберри.
8: Свадьба или новоселье?
7: В Хоумберри все для отличного приданого
8: или идеального домашнего пространства.
7: И, внимание, сейчас выгодная летняя акция.
8: Покупайте все для кухни в магазине Хоумберри на Барбашова 72.
7: И домашний текстиль в Хоумберри на Барбашова 26.
8: Ваши покупки суммируются, и вы получаете скидку от 15 до 20%.
7: Все для идеального дома в магазинах Хоумберри. Барбашова 26.
8: И новый магазин «Хоумберри» на Барбашова 72, строение 2, в районе Джикаева.
9: Подробности акции у продавцов-консультантов.
10: Кому-то везет, а кому-то с Чибаном всегда везет. Покупай продукцию Чибан в промоупаковке, регистрируй коды и участвуй в розыгрыше айфона и автомобиля.
11: Акция с 1 мая по 20 ноября этого года. Информация об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на чибан.дефиспромо.ру.
12: Жизнь так насыщена делами. Но есть Стейтон. Домашняя кухня, приготовленная из натуральных продуктов. Вкусный ароматный хлеб, пельмени. Только натуральные и качественные компоненты. Сеть супермаркетов Стейтон. Вкусно, как дома.
13: Большая распродажа мягкой мебели в Арктике. Скидки на диваны и кресла до минус 40%. Так только сейчас. Вы можете приобрести стильный диван «Онтарио» всего за 27 990 рублей. «Арктика». Покупайте мебель у нас и считайте выгоду. Подробности в ДК «Арктика».
1: Рекламная служба во Владикавказе. 54 14 90.

0: доброму. Стей, Леони Калум Скотт на Европе Плюс. 17.50 в Москве, до конца этого часа. Разумеется, никакой тишины. Сначала Оффенбах мы ждем, а затем Кренберис, их знаменитый и мощный хит «Зомби».
1: Антон Камолов, Артур и Саша.
2: В каждом есть раш.
3: Включи свой.
4: И, Артур, тебе тоже вопрос. Так. Артур, ты когда-нибудь врал Антону, например, о его внешности? Что тебе нравятся его усы, а тебе, например, не нравятся?
5: Да, да, да.
4: Мне кажется, Артур...
5: Неожиданный ответ, как-то.
1: По будням с 7 до 9 вечера.
2: На Европе Плюс. Реклама.
6: Согласны ли вы любить друг друга в горе и в радости, в
7: богатстве? Столько условий.
8: Открыть вклад в Т-банке просто и понятно. Никаких сложных условий. Открой непополняемый вклад на 5 месяцев с доходностью 14% годовых. Т-банк. Он такой один.
9: Доходность для вклада от 50 тысяч рублей с капитализацией процентов при ставке 13,69% годовых. АО Т-банк. Подробнее на Т-банк.ру.
10: Это уже второй килограмм ароматной клубники из самоката. Или только второй. Ладно, еще ягодку. Ну и еще.
11: Наслаждайтесь ягодами вкусами от самоката сколько захочется. А мы привезем с доставкой от 15 минут. О, Унаритейл. ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточняйте в мобильном приложении «Самокат». 6+.
12: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении «АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее.
13: Акция действует до 30 июня 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «РН Лояльность». 0+.

0: Tutu, приложение для путешествий номер один. Акция действует с 16 августа. Подробнее на tutu.ru/6+.
1: Когда совсем не тянет оплачивать связь деньгами, начинаешь тянуть время, резину и даже кота за хвост. Может, тогда связь за спасибо? Да пожалуйста! Оплачивайте до 99% стоимости тарифа Сбермобайла бонусами спасибо. ООО «Сбербанк Телеком», ИГРН 116-77-46-30-54-30, город Москва. Остаток стоимости тарифа оплачивается рублями. Предложение для участников программы «Сберспасибо» оказывает АО «ЦПЛ» при авторизации по СберАйди. Подробнее «Сбермобайл.ру».
2: Первое правило Хавы LF7. Комфорт в салоне, двухзонный климат-контроль для жаркого лета и зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет. 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный Хавы LF7 от 2 999 000 рублей.
3: 14,6-дюймовый мультимедиа доступен для комплектации премиум техноплюс. Указана максимальная рекомендованная цена перепродажи автомобиля Хавы LF7 2026 модельного года, не является офертой, действует с 5 мая 2026 года. Подробности у официальных дилеров Хавы LF7 на сайте Хавы.ру.
4: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
5: Терек включает «хочу».
6: Хочу утреннюю чашку клубники.
5: Хочу съесть сэндвич на балконе.
7: Хочу чипсика,
6: но полезных.
5: У каждого свое «хочу». Я Дмитрий Медведев, директор по маркетингу «Перекрестку», уверен, что в нашем супермаркете каждый найдет ответ на свое «хочу». Все самое вкусное и необычное уже на полках. Пробуй и заряжайся энергией лета, открытий и пользы. «Перекресток» с доставкой. Включай «хочу».
3: А вот другой дом «Перекресток». УГРН 1870-03-44-93. Москва, улица Средняя Третьяковская, дом 28, строение 4.
8: Каждая девушка хочет слышать правду в глаза.
9: Мы никогда не будем вместе.
10: Не забирайте любовь.

0: взгляда. Как только я услышала твой голос.
1: Я не могу без вас.
0: Премьера сериала «История его служанки». Смотрите на Иви прямо сейчас.
2: Реклама 18+.
3: Скачивай мобильное приложение Европы Плюс.
4: Больше хитов, больше музыки в твоем смартфоне.
3: Никаких ограничений и полностью бесплатно. 12+.

0: Крэндрис на Европе Плюс «Зомби». Ну что, ждем. Rush, радиоактивное шоу в 7 вечера. Тема сегодня интересная. Фразы, фразочки, фразища, которые нас раздражают. Уверен, тебе будет что рассказать.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: Всем привет, во Владикавказе 18.00.
3: Европа, Европа Плюс. Европа Плюс, Владикавказ. Для детей старше 12 лет.

0: Новости на Европе Плюс. Владикавказ. С вами Кристина Кораева. Здравствуйте. 18 тысяч квадратных метров дорожного полотна отремонтировали во Владикавказе с начала года. Из Москвы в столицу Северной Осетии запустили дополнительный авиарейс, а Суслан Токов и Ирбек Тавгазов стали призерами чемпионата мира по вольной борьбе. Все подробности через несколько секунд.
1: Спонсор программы «Строймаркет Марио».
0: 18 тысяч квадратных метров дорожного полотна отремонтировали во Владикавказе с начала года. Основные работы проведены на улицах Московская, Астана-Кисаева, Доватора и Пушкинская. Об этом сообщает мэрия города. В настоящее время ямочный ремонт ведется на Николаева в районе СК ГМИ. По словам сотрудников предприятия «Спецэкосервис», этот участок сложный из-за трамвайных путей, которые ускоряют деформацию асфальта. Дорожникам предстоит восстановить порядка 400 квадратных метров покрытия. Напомню, ранее глава республики Сергей Миняйло поручил администрации Владикавказа в срочном порядке отремонтировать ряд городских дорог, которые вызывают особое нарекание у жителей. Почти 20 тысяч туристов посетили Северную Осетию в майские праздники. Об этом сообщает Сергей Миняйло со ссылкой на одного из операторов связи. По словам главы региона, чаще всего гости выбирали Дегорское ущелье, Кармадон, Даргавс, Мамисон и Владикавказ. Большинство туристов приехали из Москвы, Санкт-Петербурга, Ставропольского края и Кабардино-Балкарии. Отмечу, туристический поток в республике развивается благодаря нацпроекту «Туризм и гостеприимство». S7 Airlines расширяет программу полетов из Москвы во Владикавказ. Как сообщает пресс-служба авиакомпании, дополнительный рейс на маршруте «Москва-Владикавказ» будет осуществляться по вторникам. Частота вылетов на этом направлении вырастет до 10 в неделю. Продолжительность полета составляет 3 часа 15 минут. Суслан Токов и Ирбек Тавгазов завоевали бронзовые медали на чемпионате мира по вольной борьбе. Об этом сообщает Минспорта Республики. Соревнования среди студентов проходят в Бразилии. Суслан Токов стал призером весовой категории до 92 килограммов, а Ирбек Тавгазов весит до 125 килограммов. Добавлю, на чемпионате выступит еще один осетинский борец Даниэль Теблоев. В этот четверг он поборется за награды в весовой категории до 60 килограммов. И в конце выпуска о курсе валют. Курс доллара на сегодня 73 рубля 26 копеек. Курс евро 85 рублей 28 копеек. Это были новости. Далее на Европе Плюс, Владикавказ онлайн и Валерия Чернова.
1: Спонсор программы «Строймаркет Марио». «Строймаркет Марио». Ремонт квартир, домов и офисов под ключ. «Строймаркет Марио». Мы подберем материал и проведем все отделочные работы. «Строймаркет Марио». Гарантия на все виды работ. «Марио». Ремонт без хлопот и забот. Тельмана 18А. We'll be right back.

Прекрасного вечера всем слушателям Европа Плюс. Здесь начинается час, в котором каждый может поучаствовать, принять, соответственно, к сведению все, что здесь происходит, улучшить свое настроение, поделиться с близкими чем-нибудь приятным и значимым. Всем здравствуйте, Валерия Чернова зовут меня. Сегодня 9 июня. И напомню, что дозвониться можно по номеру 547-77, код Владикавказа 8672. В письменном виде пожелания можно оставлять ВКонтакте в группе Европа Плюс Владикавказ или присылайте в мессенджерах на номер 8-928-495-0102. Ну и заряжаться традиционно будем с помощью любимых хитов в ближайших планах. Это Зейн. Также в этом часе Tame Impala и Jennie.

0: час. Онлайн. Европа
1: плюс. А вот теперь переходим к вашим пожеланиям, которые потихонечку приходят в мессенджерах на номер 8-928-495-0102. Пишет нам Людмила. Здравствуйте, Европушка. Привет. Прошу передать, как всегда, моим самым близким и любимым сестре Маше, Лене, Полине и Анжеле. Желаю отлично провести этот вечер. Также у нас еще есть поздравления. Поздравляем нашу сестру Катю с днем рождения. Желаем ей быть самой счастливой, никогда не унывать и чаще улыбаться. Пусть сбываются все ее желания. Это сообщение от Гули и Элины. Именинникам этого дня лучшие пожелания от Европа Плюс. Ну и, конечно, праздновать будем под любимые хиты. Впереди Пнау и чуть позже The Second Voice.

продолжаем далее принимать ваши пожелания, поздравления и приветы и далее распространять их во все FM-приемники, настроенные на Европу Плюс. Всем отличного вечера, кто только что присоединился. Ну и отдельная порция привета всем, кто слушает нас ВКонтакте и в Одноклассниках, в приложении Европа Плюс онлайн или на сайте europaplus.ru. Всем отличного вечера, хорошей погоды, хорошего настроя и любимых хитов.

0: в ближайшем будущем. Пока что у нас очередная порция приветов. Пишет нам Сармат. Огромные приветы Тамерлану и его очаровательной спутнице Залине, ну а также всем, кто за рулем в данный момент. Присоединяемся. Еще приветы друзьям Полине, Геору и Милане просят передать Елизавета. Надеюсь на скорую встречу. Да, несмотря на то, что только-только началась рабочая неделя, уже смело можно планировать что-нибудь эдакое. На дворе лето и погода вроде бы позволяет куда-то выбираться с близкими, любимыми и друзьями. Я надеюсь, что вы тоже эту мысль в голове держите, а может быть, кто-то прямо в этот самый момент уже ее реализует. А в ближайших музыкальных планах у нас здесь Набу и Мунья, и также ожидается гороскоп на завтра.
1: Реклама.
2: Это лето встречаем в пекарне «Рагунсал». Новосуабаева, 46. Ароматная лыжа, сытный чанах, вкуснейшее жаркое из говядины, осетинские пироги и наш уже легендарный фычин. Доставка 97-29-39.
3: Беспокоитесь за свою карму?
4: Никакого стука по батареям и головам подрядчиков. Квартира с готовым ремонтом в квартале на курорте «Моя легенда».
5: Спешите, предложение действует. До 31.05.2026. Подробности по телефону звездочка 1820.
6: Предложение носит ознакомительный характер, не является публичной офертой и может быть ограничено в количестве. Акция «Квартира с ремонтом» действует при заключении договора, долевого участия и на ремонтно-отделочные работы застройщик ООС из 21 Юкстр Инвест УГРО АТУ 12-651-07-8381. Проектные декларации размещены на сайте наш.дом.рф.
7: Новый магазин бытовой техники и климатического оборудования «Техносфера» на Международной 5А. В честь открытия дарит скидку на кондиционеры до 30%. Только до 15 июня. Звоните 989-035-0201.
8: Чтобы летать, не обязательно иметь крылья. Оторвитесь от повседневности и летите на своем новом G-Tour. Только до конца июня этого года сохраняем выгоды до 600 тысяч рублей на автомобиле G-Tour в салоне официального дилера «Автоюг Пятигорск». Пештоугорское шоссе, 17. Подробности по телефону 411-124. Указанная выгода действительна при покупке в G-Tour комплектации Edition по программе Trade-in и при покупке в кредит. Кредит предоставляет ПАО «Совкомбанк». Изучите все условия кредита в разделе «Кредитная программа» на сайте совкомбанк.ру. Реклама не является публичной офертой. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
9: Чтобы соседи не мешали вашему счастью, купите кровать с матрасом «Восконе». Весенняя 4, Ватаева 59.
10: Спасибо, любимый.
11: 3С. Металлопрокат, а теперь и лес покупают здесь. Металлопрокат. Доска обрезная по очень низким ценам. Все виды обработки металла. Доставка. 3С. Наш новый адрес. Черноморская, 16. Телефон 76 18 14.
12: Кто это везет миллион на новенькой машине? А, это вы! Ведь с Чабаном всегда везет. Покупайте молочную продукцию Чабан и выигрывайте миллион рублей или автомобиль.
13: Акция с 1 мая по 11 ноября этого года. Информация об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на чабан.дефиспромо.ру.
14: CyberX на Барбашова 72 становится еще лучше. Теперь еще и новая Solar Room для истинных геймеров. Все для уверенной победы. Мощный компьютер, видеокарта 5070 Ti, профессиональный геймерский монитор BenQ Zowie 600 Гц и уникальная беспроводная игровая мышь Logitech G Pro Super Strike. А для комфорта гостей новый кофейный аппарат. Играй на топовом железе, заряжайся адреналином и подкрепляйся ароматным зерновым кофе. Компьютерный клуб CyberX ждет тебя. Барбашова, 72. За заправкой Троя. Бронируй по телефону 8-988-879-90-12.
15: Рекламная служба во Владикавказе. 54-14-90.
16: Европа Плюс.
15: Владикавказ онлайн.

0: Гороскоп. Время гороскопа на завтра, среду, 10 июня. Овны, в череде странных мыслей и идей у вас появится какая-то одна гениальная. Тельцы, настроение сразу поднимется, как только вы встанете с кровати. Близнецы, не переутомляйтесь, некоторые дела лучше поручить другим. Раки, лучше пока не возвращаться к вопросам, из-за которых обычно много споров с близкими людьми. Львы, найдите время для качественного отдыха. Девы, не принимайте решений под влиянием негативных эмоций. Весы, ваши взгляды на жизнь могут пережить некую трансформацию. Скорпионы, избегайте лишней суеты, да и вообще лишних движений. Стрельцы, все возникающие проблемы легко исчезнут под вашим уверенным напором. Козероги, все, что в ваших силах, вы уже изменили, поэтому успокойтесь. Водолеи, день пройдет очень гармонично и спокойно. Рыбы, не все смогут понять вас правильно, но и не стоит им разъяснять.
1: Гороскоп.
2: Пропустил в эфире? Ищи на europaplus.ru.